радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Ka-ching.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 4 часа в столице.
1: Авторадио. Номер 1.

смысле, самый лучший день заходил вчера, сами придем к нему сегодня. Обязательно зайдем завтра. Ну и далее по тексту. В общем, будем сами стремиться к чему-то желаемому и, разумеется, будем верить, что эфир Авторадио в этом только помогает. Но согласитесь, музыка и ее величество всегда украшает любое мгновение. И раз вы настроились на эфир Авторадио, как минимум...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Игорь Чугляев из Москвы обожает фотографировать.
3: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
4: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн Авторадио и поделился заветной мечтой на сайте Авторадио.ру.
3: И вот 10 сентября в прямом эфире...
2: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Леонид Агутин.
6: Да! Молодец!
0: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Двигаемся далее. Двигаемся по прямому эфиру Авторадио. Делаем это, как всегда, с удовольствием и улыбочкой с утра пораньше. Почему нет? Доброе и прекрасное всем, кто уже проснулся. Желаю, чтобы все у вас обязательно получалось. Ну, а поддержать словом, поддержать музыкой и всегда свежими новостями, это, конечно же, про прямой эфир Авторадио. А значит, делаем погромче и покоряем эту прекрасную неделю.

Мой приятель беспечный ездок, и асфальт он привык растирать в порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают.

0: будет.
1: Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
0: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
2: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
3: Мой любимый Денис Кляйр и «Не надо лишних слов».
4: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в Мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер

Жизнь штука такая, не поспоришь. Иногда даже не стоит переигрывать, начинать что-то заново. Иногда лучше пустить по течению, да, и понаблюдать, что с этим произойдет. Но что-то мне подсказывает, вы сами знаете, что вам делать. Вы сами знаете, как провести то или иное мгновение. Вы сами прекрасно понимаете, что для вас важнее всего. Поэтому просто скажу, чтобы все получалось. А эфир Авторадио всегда будет где-то рядышком. Поэтому при первой же возможности настраивайтесь на нас. Иван Прудников у микрофона. Доброе раннее утро всем, кто уже проснулся. Редактор

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Авторадио представляет. 2 октября. ЦСКА-арена. Грандиозное ледовое шоу.
2: Всем привет. Я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.
3: Авторадио. We'll be right back.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. Поездка по городу или в дальних путешествиях, вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 31 октября 2026 года выгода на Джетур серии Т до 340 тысяч.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vltris.ru/mvb/ORN/124770/47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, Екатерина Калинина.
5: Основано на реальных событиях.
6: Это будет автомобиль для русских дорог.
5: Иван Янковский, Паулина Андреева.
7: Ничего не говорите, можете испортить.
5: Битва моторов. В кино с 8 октября.
8: 12+.
9: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Я пушистик, и я потерялся.
12: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
13: Пушистик!
12: Приключения мамонтенка.
13: Мама!
12: В поисках мамы.
14: Я плыву к тебе.
12: В кино с 1 октября.
8: 6+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+.
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
16: Битва поколений на Муз-ТВ.
15: 5-й сезон.
16: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
15: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
16: Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Авторадио.

0: Реклама. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
1: Мой шанс заработать денежек.
0: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
2: Это издевательство над звездами.
0: Идеальное ограбление. Завтра в 19.30 на ТНТ.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
5: Не пропустите.
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Fly Dubai приостановила рейсы в Израиль после инцидента на борту. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Авиакомпания Fly Dubai временно приостановила полеты в Израиль и обратно после происшествия на рейсе из Дубая в Тель-Авив. Ограничение будет действовать на время расследования. Самолет 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По предварительным данным, один из них собирался разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать. Лайнер удалось благополучно посадить. Пассажиров позже доставили в Израиль другим рейсом. Израильские власти заявили, что могут присоединиться к расследованию. В посольстве Израиля в Москве

0: заявили, что инцидент на борту рейса Fly Dubai мог быть направлен против Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.
1: Про ипотеку.
0: Семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке независимо от количества детей и региона покупки жилья. Для этого первоначальный взнос должен составлять не менее половины стоимости недвижимости, сообщили в Минфине. С 1 октября условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%, в столичных регионах от 4 до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. На самую низкую ставку могут рассчитывать семьи с 5 и более детьми. Максимальный срок субсидирования кредита ограничили 15 годами.
1: Про новые технологии.
0: В 6 аэропортах России запустят 3-летний эксперимент с беспилотной спецтехникой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Проект охватит Внуково, Пулково, аэропорты Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. За 3 года число автоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21, а количество выполняемых ими задач с 2 до 96 тысяч. Эффективность эксперимента будет оценивать Минтранс.
1: Про мошенников.
0: Россиянам не рекомендуют передавать незнакомцам фотографии и сканы паспорта, ИНН и СНИЛС, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. Ведомстве также советуют не публиковать в открытых профилях домашний адрес, текущее местоположение, привычные маршруты передвижения и номера телефонов родственников. Эти данные мошенники могут использовать для социальной инженерии, получения доступа к аккаунтам или попыток похищения денег. В МВД подчеркивают, даже случайная публикация персональной информации может привести к ее утечке и использованию от имени владельца без его согласия.
1: Про насекомых.
0: Из-за аномально теплой осени в России дольше обычного сохраняется активность клещей. Об этом рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Особую сложность представляют нимфы – молодые особи небольшого размера, которых трудно заметить на коже. В некоторых регионах до 35% клещей могут быть заражены боррелиями. Специалисты советуют по-прежнему использовать защитную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках. Официальный курс доллара 83 рубля 56 копеек, курс евро 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

0: Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Суперпрограмма об этом, о том и даже о всем. О самом актуальном.
1: Самый исчерпывающий тизер за всю историю нашего шоу.
0: Да, предлагаю начать блистать своими удачными ракурсами, а именно голосами. Это Иван Броневой.
1: Доброе утро. Это вот. Вы слышите мою рабочую сторону. И Денис Курочкин.
0: Вот это моя рабочая сторона.
1: Их невозможно увидеть, только услышать.
0: Но увидеть тоже можно. Зайдите, пожалуйста, трансляция ежедневно, круглосуточно на сайте авторадио.ру. И не забудьте сделать громче, ведь у вас есть сердце, да? Мы же стараемся для вас, правильно? Скоро в эфире будет много приколюх, подарков, обещаний. Что-то из этого точно будет. Посмотрим по бюджету. Новости, точно, которые случились, пока мы спали, мы озвучим. Пробежимся по миру быстренько, а потом организуем драйв-чат. 7.05 в Москве, ребята, понимаю, утро раннее. Да, надо на работу, надо по делам. Ну, а кто сделает это за вас? Поэтому давайте с классной песни начнем, а потом уже начнем общаться более...
1: Плотненько. Детально и подробно, нет, да.
0: Более плотно, близко друг к другу.
1: Тесно, да.
0: Давайте, поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». Каждое утро

0: Кто-то говорит, друзья, а мы делаем. Я имею в виду ваше утро, причем делаем это с улыбкой, качественно и музыкально, в комплекте с подарками. Все, это драйв-шоу, поехали. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Давайте в полном объеме уже начинать. Есть некоторые события, которые произошли, пока мы с вами спали. Очень, кстати, на радость тем, кто страдает аллергией. В России зарегистрировали вакцину от пыльцы березы. Минздрав официально зарегистрировал этот аппарат, препарат. И теперь весенняя аллергия перестанет быть приговором. Но не здорово ли?
1: Это прекрасно. На березу у многих моих знакомых есть аллергия.
0: Перестанем с вами чихать, и это не может не радовать. А тем временем, пока мы добивались успеха в медицине, Дональд Трамп присвоил ИИ очередное звание. Теперь это сверхумная штучка, называется суперкомпьютер, или как-то там еще. Короче, парень не определился, но уже издал 33 указа.
1: Ну, красавчик. Ты понимаешь, сколько свободного времени у человека, чтобы вот заниматься творчеством?
0: Да.
1: Никаких собеседований, каких-то важных совещаний, ничего.
0: Суперинтеллект. Вроде бы на этом остановился человек.
1: Ну, действительно, художник. Mm-hmm. А слышали новость про то, что известный бренд, который выпускал пылесосы и фены, вот этот, как ты его называешь?
0: Файсон.
1: Файсон пускай. Снял с продажи новую зубную щетку. Стоит она 44 тысячи рублей, а снял он ее из-за того, что она при первой же чистке, при попадании воды внутрь, ломается. Представляешь?
0: Ну да. Все бывает, все ломается рано или поздно.
1: И все, они все эти зубные щетки свои отозвали.
0: Но...
1: Рано или поздно, да, но при первой чистке зубов ломается, это нет.
0: Но...
1: За 44 тысячи рублей, на секундочку.
0: Что поделать, бывают ошибки, возможно, переделают. Ну да ладно, есть еще, друзья, про нас уже новость. Оказывается, мы с вами, россияне, плохо помним свои поездки. Не знаю, помню каждую, но все же вывод следует из результатов исследования сервиса бронирования всевозможных вот таких вещей, которыми мы пользуемся. Так вот, каждый четвертый опрошенный признался, что помнит многое, но не может связанно это пересказать. Если это, конечно, all-inclusive, наверное. У 44% остаются отдельно яркие эпизоды, детали забываются, и еще 34% разные дни со временем сливаются в одно воспоминание. Ну и хотя большинство уверяет, что хорошо помнит поездку, 37% могут описать ее лишь словами «классно» или «нормально». Обидно немного, когда ты целый год ждешь отпуска, да, а потом и ничего вспомнить не можешь. Вот так вот. Поэтому сегодня мы решили вас спросить, ребята, какую свою поездку вы помните до сих пор. Давайте вспомним среди череды рабочих задач и минут и дней, как давно это было, куда вы ездили, что видели, что запомнилось больше всего. Мало ли, какая-то есть точка на карте нашей страны, а может быть и не только на нашей, чтобы точно ее посетить и впитать в себя эти впечатления.
1: Слушай, ну еще важный момент про статистику. Отвечают, когда здорово, классно и интересно, когда они хотят долго рассказывать или понимают, что вопрос формальный. Потому что если ты, действительно был чем-то удивлен, тебе надо время, не минуту и не две, а так вот прям сесть, чайком все рассказать, подробно объяснить. Тогда да. А здесь просто, здорово, неплохо, понравилось.
0: Ну, посмотрим. Мнение это нас интересует. Ваши ребята, 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Очень сильно ждем. Тем более, как всегда, мы не с пустыми руками, два билета на финал главной гонки на выносливость трека. Это, кстати, Новорижское шоссе. Туда надо еще доехать. Тоже, кстати, поездка и тоже впечатление. Мы кому-то из вас будем вручать. Как и свежую порцию автоновостей. Это будет чуть позже, пока будут новости спорта от Ивана Броневого. В этом часе через несколько минут. Не прозевайте.
2: Поехали! Драйв!

0: Итак, начнем с одного балла. День сегодняшний. На Яндекс.Картах пока такая картина. Если в целом смотреть на цифровую карту, то сейчас быстрее всего растут пробки на подъездах к Московской кольцевой. А вот в пределах МКАДа необычно сложно для этого времени на третьем транспортном кольце. Там на внешней стороне видна бордовая пробка от Нижегородской улицы и до шоссе энтузиастов. Из-за аварии движение пока перекрыто, но надеюсь, что в ближайшее время аварию разберут и транспорт поедет в рабочем режиме. Ну а что у нас с погодой?
1: С погодой все, в принципе, нормально, соответствует осени, 6 градусов сейчас на улице, непонятно, правда, во что одеваться, вот действительно непонятно, потому что сейчас достаточно прохладно, а днем в суете, в беготне может быть даже немного и некомфортно, если сейчас накинем на себя многослойность. В общем, в течение дня синоптики обещают до 13 градусов, главное, что не будет дождя сегодня, это вот плюс, это прям действительно хорошо.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформи

0: в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold.

0: 239 рублей за килограмм во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
3: Авторадио. We'll be right back.

0: Поехали!
1: Итак, друзья, 7.23 на столичных. И вот какая весть летит. Одежда XL размеров пропадет из российских магазинов. И причина не то, что не хватает материала, а причина – тренд на похудение. Магазины массово отказываются от больших размеров вещей, а масс-маркеты урезают ассортимент как раз из-за падающего спроса. Ты виноват во всем.
2: А это не мой размер, я не переживаю. У меня 2 и 3 XL мой размер.
1: Новости каждый раз рассказываешь. Люди мотивируются, худеют, понимаешь? А мне теперь ходить не в чем. Иван Броневой. Новости спорта к этой минуте. Давайте.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Итак, начнем с побед по традиции и приятных, ярких событий, связанных с нашими спортсменами. Светлана Ромашина войдет в зал славы, международный же зал славы по плаванию. А напомню, что Ромашина самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. На ее счету 7 золотых олимпийских медалей, 21 золото чемпионата мира и 13 золотых наград чемпионата Европы. Церемония пройдет уже в будущем году, 10 апреля в США. А далее теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-250 в Ханчжоу. В финальном матче Даниил обыграл еще одного россиянина, Андрея Рублева. Это был первый российский финал ATP за 3,5 года и лишь 7-й в истории вообще. Для Даниила этот трофей стал 3-м за этот год. А еще теперь о футболе. Давайте поговорим, потому что наша сборная провела товарищеский матч со сборной Ирана. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-0 в нашу пользу. Оба мяча в этой встрече забил Александр Головин. После этого полузащитник Монако получил травму голеностопа. Насколько она серьезная, пока непонятно. Сам он говорит, поживем, увидим. Буквально. Посмотрим. Я надеюсь, что все благополучно и повреждение несерьезное. Валерий Карпин, главный тренер национальной команды, на всякий случай напомню, на пресс-конференции после матча заявил, что дубль Головина его не удивил. Потому что это Головин, он так и должен был играть. Ну, то есть, Головин и Головин. Ну, дубль и дубль. 2 мяча забил в ворот сборной Ирана. Кстати, не самая слабая сборная, я напомню. В следующем матче сборная России сыграет против команды Намибии. Встреча пройдет 3 октября в Екатеринбурге. Ну, если уж заговорили про футбол, то как не упомянуть уже сильно поднашумевшего Криштиану Роналду. Что там с ним происходит? Потому что много новостных заголовков на эту тему. Давайте хронологию определенную выстрою. В Лиге Нации Роналду сыграл со сборной Уэльса. Естественно, за Португалию. Сыграл, прямо скажем, слабенько. Были у него очень хорошие моменты. Он их не реализовал.
1: Ну, хорош тоже гасить пацана. Во-первых, когда, опять же, команда играет мимо тебя... Ну, какие там моменты, которые ты сам выцарпал еле-еле, чтобы ударить?
2: На когда на него мяч скидывают,
1: Ты попробуй так, во-первых, перекрутиться, чтобы этот мяч ударить. Там не такой был прям сверхмомент. Не надо путать Криша и Дзюбу, когда тебя к пустым воротам уже подкатили.
2: Ну, ты знаешь... Или...

0: Месси, на которого команда вся играет.
1: Некоторые футбольные эксперты говорят, что вот как раз очень близко, что даже зарубежные, не только наши, что как раз Роналду и стоит рядом с воротами, чтобы получить мяч. И вот такое мнение ни одного эксперта я прочел.
0: Вспомните чемпионат мира, эксперты тоже.

0: Вместил ты хорошо. Так, но это не все, это только начало. Завязка истории. Дальше. С Норвегией матч был. Он начался без Криштиану Роналду. Он сидел на скамейке. После второго забитого мяча ворот соперников он пошел разминаться. Все, все думали, что сейчас вот счет 2-1. Криштиану выйдет, еще один голишник закатит. Но в итоге он поразминался и так на скамейке до конца и просидел. Почему, было непонятно. Но впервые за 18 лет Криштиану Роналдо не вышел на игру. Это действительно событие. После этого он, не дожидаясь, когда там команда попрощается с болельщиками, сразу в подтрибунное помещение убежал, а на следующий день не пришел на тренировку сборной. Ну, вроде как он позанимался индивидуально у себя в отеле. Якобы нет подходящих условий на стадионе, где занималась вся сборная. Но понятно, что конфликт, понятно, что скандал. Президент Федерации Португалии отменил все свои дела. Он должен был там на серьезный матч лететь, юношеской сборной. Прилетел в расположение сборной Португалии.
1: Что? У него серьезный матч, юношеская сборная.
0: Не, ну там они боролись за выход в финал. Там выход. Серьезная история, тоже важная, естественно. Так вот, он прилетает туда, вроде помирились, выходит тренер Жезус, выходит, говорит, значит, ну все, все нормально, все благополучно, проблемы конфликтов с Роналду у нас нет, но он не сыграет в следующем матче с Данией. Кроме того, он сказал, ну вот я ему во время матча предыдущего сказал, что сейчас он выйдет, наверное. Но потом я передумал. Я же тренер, я могу. Я решаю, кто будет играть, кто не будет играть. Я никому гарантировать время в игре не буду точно. Я так решил. После этого Роналду бросает все, буквально уезжает из отеля, отправляется в аэропорт. Туда прилетает его частный самолет, и он, собственно, улетает из расположения сборной из Копенгагена. Все, вот такая история. Его, говорят, пытались догнать тренер и президент Федерации, но вроде как безуспешно.
1: Не знаю, сколько я читал и сам интервью этого Жезуша, тренера.
0: Жоржи Жезуш,
1: он,
0: да,
1: сказал как бы слова: если хотите, чтобы я играл, я буду играть. Если не хотите, чтобы я играл, я не буду играть.
0: Это было до...
1: Если хотите до. Отправить меня на трибуну, я пойду на трибуну.
0: Это было вот до того, как его пригласили в сборную.
1: Пускай играют, господи. Посидит дома, СТС посмотрит.
0: Ну и, естественно, сразу люди, инсайдеры всякие разные, стали говорить, что это финал, что это точка, что больше он в сборной Криштиану играть не будет. Причем не по желанию или по вине тренера, а по собственному уже решению. Посмотрим, как будут развиваться события. Что-то новое появится, обязательно вам расскажу. Но на этом о спорте у меня все.
2: Поехали! Драйв!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
13: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
14: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
20: Авторадио.

0: поехали!
1: Итак, ребята, давайте озвучим первую порцию драйв-чата, где сегодня обсуждаем наши поездки и память на воспоминания из них, потому что выяснилось, что россияне плохо помнят как раз свои путешествия. И если помнят, то на вопрос, ну как это было, кроме как, ну норм, классно, ответить ничего и не могут. Хотя, может быть, и просто не хотят делиться, чтобы вы там не оказались. Есть же такой лайфхак. Я вот долго не говорил никому, что в Эмиратах в августе хорошо. Пока эксперты наши не выдали. И стало теперь дорого и в августе. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Давайте посмотрим, что уже есть к этой минуте.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, Марина написала, многие поездки запоминаются, если что-то впервые в них увидено. Вот, например, подростком ездила на теплоходе по Золотому кольцу. Вот, одна. С дружной командой. Таких же мальчишек и девчонок по путевке. Это было давно. В 13 лет, в 82-м году. Ну, все понятно, что так все помнят. Видишь, даже уже сколько было лет и год. В Нижнем, вот на экскурсии. В Москве впервые... И так далее. В более старшем возрасте поездка в Вильнюс зимой. Там оригинально украшают елку, в общем. В Барселоне. Каждый город решила она, в общем. Перечислять?
2: Решил доказать, что все свои поездки она помнит.
1: В Абхазии, дом Сталина, пещера в Афоне, озеро Рица. В общем, много-много-много, где она была. Да. И все это, кстати, представляешь, вот именно в юношестве.
2: Классное юношество. Да. Прям такое потом, завидное.
1: Потом, по всей видимости, только работало.
2: Устало ездить. Александр пишет. Года три назад был в Венесуэле. Запомнилась двухдневная поездка к самому высокому водопаду, в котором мы купались. Но попасть было к нему нелегко. Порядка часа, да, по джунглям. Идти пешком в духоту, в общем, несложно. Но такое... Трудозатратная и трудоемкая, видимо. Ну, а вечером приятные очень посиделки и сон в гамаке.
1: Доброе утро, ребят. Я недавно была в Красноярске и в Хакасии. Была поражена красотой Енисея и Саян. И чтобы не забывать яркие моменты путешествия, веду альбом как раз путешественника и мини-фотопринтер. Прямо в поездке. Распечатываю и наклеиваю фотографии. Билетики беру также, открытки и прочее. На каждую поездку выделяю две странички в альбоме. Чтобы все вот самое, знаешь, невероятное, быстренько запечатлеть.
2: Классная идея, прям.
1: Да, да. Но для этого есть соцсети еще, к тому же.
2: Ну...
1: Но тут потрогать, да, как-то другие, наверное, ощущения. Как книжка, настоящая и электронная.
2: Тут Оля для нас с тобой, видимо, пишет. У меня в этом году был первый раз в жизни отдых в санатории. Санаторий принадлежит нашей компании. В Омской области он находится. Захватывающие пейзажи с крутого берега Иртыша. Йодобромный бассейн на улице.
1: Где в Омске?

0: Ну да, в Омской области. Ага. Йодобромный бассейн на улице, прогулки до соседних санаториев, новые знакомства с приятными людьми.
1: Кислородные коктейли.
0: Не исключено, что да. Нам туда точно нужно.
1: А он, кстати, помогает вообще, кислородный коктейль?
0: Ну, вроде как, насыщает организм. Ну, не знаю, вкусненько. Я периодически пью.
1: Чистым. Без добавления чего-либо, да?
0: Без добавления кислорода.
1: Вот именно. Друзья, пишите и вы, как давно куда-то ездили, какую поездку вы помните до сих пор, какие яркие впечатления остались в памяти. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Автомонитор. Ну, привычно, столичные дороги продолжают заполняться транспортом в привычном, опять же, формате и режиме. На Яндекс.Картах 2 балла только-только появились, и вот тройка может в ближайшее время тоже к нам прийти. Сложнее всего в данный момент на внешней стороне третьего транспортного кольца. Там продолжат расти пробки от Волгоградского проспекта до Нижегородской улицы. Плюс в эту самую пробку упирается транспорт с Рязанского проспекта и Нижегородской улицы. Там затор тянется от улицы Академика Скрябина.
3: Автомонитор. Авторадио.

0: Драйв-шоу «Поехали», друзья, продолжается в эфире Авторадио. Прямо сейчас мы открываем рубрику для тех, кто любит свою машину не только на словах, но и на деле.
1: Большинство автомобилистов не относятся серьезно к антифризу. А зря. Вот бензин, масло, это да, это важно. А про антифриз вспоминают, когда радиатор уже начинает течь. Но ведь от качества антифриза тоже кое-что зависит. Или... нет.
0: Как часто надо менять антифриз и какой именно покупать и заливать? У нас в гостях человек, который ответит на все эти вопросы. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Что там под капотом? Поехали!
0: Максим, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Привет, друзья, доброе утро.
0: Максим, как часто нужно менять охлаждающую жидкость? Или не заморачиваться с этим вопросом? Ну, как бы, залил там когда-то, и ладно.
4: Обязательно нужно менять. Почти половина серьезных поломок двигателя связана именно с охлаждающей системой. Пакет присадок в антифризе, который и защищает от коррозии от накипи, со временем вырабатывается. Осадок и накипь забивают каналы, соты радиатора. Конечно, что? Теплоотвод падает, а двигатель в результате перегревается. Ну, а это прямой путь к капитальному ремонту, а то и к замене двигателя.
1: А сроки какие у этого самого ресурса?
4: Ну, смотрите, вот старый Тосол, всем известный, ходит 40-50 тысяч километров. А современный антифриз, конечно, больше. До 200-250 тысяч километров. Но не более чем 5 лет. Точный интервал всегда смотрите в инструкции к своему автомобилю.
1: Как все серьезно оказывается на самом деле. А если не знаешь или, я не знаю, ну не помнишь, когда менял антифриз, что тогда делать?
4: А вот если не знаешь, нет, если не знаешь или не помнишь, просто не гадай. Замени и все, это самое дешевое и самое разумное решение.
0: А можно прям так взять и заменить?
4: Можно, но если хочешь разобраться, загляни в расширительный бачок. Угу. Жидкость помутнела, побурела, под крышкой желе, хлопья какие-то. Серьезно, так и есть.
0: Такое бывает, да?
4: Да-да-да. Значит, присадки сработались. Некоторые говорят, присадки кончились. Это уже не антифриз, а такая агрессивная жидкость, которая разъедает систему. Печка хуже греет, система работает на пределе. И любой из этих признаков – сигнал, что тянуть уже нельзя, надо менять.
0: Так, а на что ориентироваться на полке? Что надо выбрать? Совет.
4: О, это самый популярный вопрос. Мы в журнале «За рулем» регулярно тестируем антифризы, и результат, мягко говоря, не радует, потому что половину из представленного на полках в магазинах брать нельзя даже за даром. Я серьезно говорю. Есть антифризы с метанолом или опасными добавками, разъедающими металлы и резиновые детали. Некоторые кипят уже при 90 градусах, а есть такие, что еще и горят. Вот представьте, протечка, выплеск на горячие детали двигателя антифриза.
0: Хорош вообще.
4: Да-да-да, а потом вы читаете сводку, сами читаете в новостях сводку. На дороге выгорел дотла автомобиль.
1: И это из-за антифриза?
0: Я до 90 машину прогревал зимой, а тут оно все сгорело. Фу, конечно, дай бог. Так, ну а что выбрать так-то?
4: У нас в России есть 2-3 проверенных производителя, стабильно выдающих товар высокого качества, который выдерживает все заявленные параметры. Я, например, смело рекомендую антифриз «Феликс». Как раз по исследованиям он содержит усиленный пакет присадок против коррозии. И у него нет нареканий ни по температуре кипения, ни по температуре кристаллизации. Он хорошо выдерживает морозы до минус 45. Можно смело использовать любых моторов, так как линейка антифриза «Феликс» закрывает все имеющиеся на рынке модели автомобилей, даже последние китайские, и электромобили в том числе.
0: А электромобилям тоже антифриз нужен?
4: А как же, у них же есть система охлаждения.
0: Опа, я проверю.
1: Привет!
0: Реально, я не знал.
1: Добрый вечер!
0: Я думал, там чисто аккумулятор.
1: Так, ну, короче говоря, надо покупать дорогой антифриз, и тогда проблем не будет. А не вот этот вот по скидкам, по акциям, где-то там не,
4: дорогой
1: неизвестном месте.
4: Дорогой антифриз, как показывают наши исследования, тоже бывает убийственным. Надо покупать правильный, хороший.
1: Я понял. Будем покупать качественный и проверенный антифриз «Феликс». Как сказал, собственно, сам Максим Кадаков, он бережно относится к двигателю, не кипит и не замерзает.
4: А еще и не горит.
0: И не горит, да. Спасибо большое. В нашей студии был главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Всем хорошей дороги. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.file3.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro.

0: Балтийской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.

0: утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Еще 4 страны перестали признавать 5-летние загранпаспорта россиян. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестали признавать российские 5-летние загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран Шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. При этом в странах Бенилюкса ранее выданные визы, вклеенные в 5-летние паспорта, разрешили использовать до конца декабря. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Перед поездкой туристам рекомендуют заранее проверять требования конкретной страны, поскольку правила постепенно меняются.
0: Про безопасность.
2: На госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Об этом сообщил

0: Вице-премьер Дмитрий Григоренко. Если человек поймет, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут перевести деньги от его имени, сменить пароли или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. Точные сроки запуска пока не называются.
1: Про автомобили.
0: Ввоз легковых автомобилей в Россию через Белоруссию сократился более чем на 8%. По данным Автостата, за первые 8 месяцев года таким способом ввезли 16,5 тысяч машин. Поставки подержанных автомобилей снизились на 7%, новых – почти на 10%. Среди новых машин чаще всего везут наиболее дорогие европейские кроссоверы премиальных брендов – Mercedes-Benz G-Class, BMW X5 и X7, LR Range Rover и Porsche Cayenne. Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с Авторадио рассказал, почему сократился импорт легкового авто через Белоруссию.
2: Я бы не говорил здесь, что Беларусь вдруг перестала быть интересным направлением для ввоза автомобиля. Изменилась экономика самого ввоза. Если посмотреть, какие автомобили едут к нам через Беларусь, то это в основном достаточно дорогой европейский сегмент. Подавляющее большинство этих автомобилей мощнее 160 лошадиных сил. А после изменений по Усельсбуру, именно такие автомобили стали заметно дороже. И в какой-то момент дополнительная стоимость просто съедает ту самую выгоду, ради которой человек вообще связывался с параллельным импортом. Плюс также мы не должны забывать про общее состояние российского рынка. Покупатель стал гораздо чаще считать деньги, он стал гораздо осторожнее.
0: При этом, по словам эксперта, снижение на 8% пока не оказывает существенного влияния на российский авторынок.
1: Про школьников.
0: Снижение успеваемости и потеря интереса к занятиям у школьника не всегда связаны с ленью. Причиной может быть переутомление, рассказала в «Вечерней Москве» педиатр Анна Смирнова. Среди возможных признаков она назвала дневную сонливость, проблемы с засыпанием вечером, снижение аппетита, головные боли, ухудшение концентрации и частые перепады настроения. По словам врача, чрезмерная учебная нагрузка способна привести к эмоциональному истощению. Если такие симптомы сохраняются, специалист советует обратиться к врачу и исключить проблемы со здоровьем. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 56 копеек, курс евро 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
3: Внимание, внимание, внимание, это голос успеха. И чтобы этим утром вы не сбились с пути, мы будем рядом. А мы это драйв-шоу «Поехали». Человек, благодаря которому аппетит становится приятным, Иван Броневой.
4: Доброе утро всем, и, возможно, его голос, его доброе утро кто-то установит себе на будильник в телефоне.
3: Может быть. Хотелось бы, но лучше, конечно, чтобы вы установили гимн Авторадио, потому что не просто так мы начали говорить про успех. В банке игры, дамы и господа, на день сегодняшний 15 тысяч рублей. Ничего себе! И если хотите стать их обладателем, то, пожалуйста, слушайте следующий трек, во-первых, внимательно. И главное, проверьте, установлен ли у вас гудок. Точнее, не установлен ли у вас гудок. Гимн Авторадио.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: для денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Я надеюсь, успели все проверить, чтобы вместо гудка стандартного и неинтересного был установлен гимн Авторадио. Сделать вы это можете легко и быстро. Расскажем, как. Почему? Потому что сейчас мы как раз находимся в игре «Много денег на Авторадио». И, собственно, наш гимн Авторадио – это и есть пропуск в игру, где вас ожидает в банке 15 тысяч рублей. Ну, а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» с радостью эту сумму удвоит. И, соответственно, вы можете выиграть 30 тысяч рублей. Ну, что за радость? Вот так вот утром, проснувшись, стать богаче на 30 тысяч рублей. Кто откажется? Я думаю, никто. Поэтому давайте к быстрой механике, как стать обладателем этой суммы.
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, дальше вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном как раз-таки гимн Авторадио вместо гудков, после этого на сайте описываете свою мечту и все. Все, слушайте внимательно эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее мы общаемся, соответственно, узнаем о мечте, но главное, чтобы гимн был установлен. Если да, то еще и 3000 рублей вы получаете автоматически, согласно правилам. Ну а назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом. А артист у нас очень популярный, не так давно предстал в новом образе, с интересной стрижкой. Такой, знаете, малет, если это можно сказать, что-то из 80-х. То, соответственно, заберете 15 тысяч рублей. Давайте перейдем к делу. Останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 50-57. Он принадлежит Виталию, видимо. И кратко не влезла. Виталию из Ростовской области. Пишет о своей мечте следующее. Хочу открыть свой бизнес. Для старта мне нужно всего-навсего 20 миллионов рублей. В общем, как-то так. Конец цитаты. Давайте позвоним, спросим, что за бизнес такой у Виталия. Набираем. «50-57, префикс 908, Ростовская область». Набрали номер, ждем гимн Авторадио. Это как вот на работу приходите, к турникету подходите, и вот надо, чтобы гимн прозвучал. Как пропуск.
1: Осталось 19 миллионов 997 тысяч рублей.
2: Сущие копейки.
1: Я думаю, если он сейчас ответит правильный вопрос.
2: Итак, Виталий, доброе утро. Это Авторадио. Вы в прямом эфире находитесь. Здесь мы с вами. Денис Курочкин, Ваня Броневой. Игра «Много денег» на Авторадио. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Детали. Как вы прям, знаете, на лайте прям, не напряженный. Вы в отпуске? Вы выходной сегодня?
3: Нет, я работаю.
1: А, вы на работе. Все понятно. Тогда давайте быстрее.
3: Еще нет, но собираюсь.
1: Ну, собирайтесь. Здорово. Как мы вовремя попали-то, да, в ваше утро? 3000 рублей, во-первых, мы хотим вам вручить, потому что гимн Авторадио со стороны услышали. Это приятное начало дня. Я думаю, навряд ли кто-то будет спорить, но... Давайте пообщаемся с вами, прежде чем перейдем к вопросу о мечте, которую вы указали. Вы говорите, вам необходимо 20, да, все верно, 20 миллионов рублей.
3: Все верно.
1: А на какие дела? На погулять или в дело?
3: Нет, конечно, в дело.
1: Так, а если не секрет, что за дело?
3: Секрет пока.
1: А, пока секрет.
2: Ну, это еще 20 миллионов, это только для старта. Это не все, не весь бюджет.
1: Ну, настоящие бизнесмены не будут делиться идеей, понимаешь? Вдруг у кого-то есть уже 20 миллионов, они эту идею реализуют. Но это хотя бы на территории Ростовской области, все верно? Там будет бизнес мутиться?
3: Конечно.
1: Что-то с... Ну, не...
2: Конечно.
1: Может быть, это как...
2: Заговорщица.
1: Раковарня? Дайте, я буду угадывать.
3: Не.
1: Агробизнес?
3: Не мучайте себя. Не мучайте себя.
2: В этом только знаю я и я.
1: Все понятно. Ну, хорошо. Может быть, просто потом вдруг я общаюсь с будущим, я не знаю, каким-нибудь невероятным миллиардером, а ему не хватает всего 20 миллионов. Ну, что ж, поживем-увидим. Вдруг в следующем суперфинале именно ваш номер выберет наша радиорулетка, и вы станете обладателем как раз этой колоссальной суммы. Но давайте вернемся в день сегодняшний. В банке у нас 15 тысяч рублей, Виталий. И вы можете их у нас забрать, если ответите на вопрос, какая песня звучала перед игровым эпизодом. Вот только что.
3: Нет, не скажу.
1: эх, эти...
3: Слушал, вот.
1: Бизнес-дела, бизнес-схемы. Понимаешь, пока все это прорисуешь. Иногда вот я так в метро что-нибудь задумаюсь, и два кольца как дам, как проеду, и не замечаю даже, что вокруг. Но ничего, не беда, 3000 рублей есть у Виталия. Я скажу больше, наш генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Уже очень скоро. Но вы, Виталий, получите эти деньги на карту «Озонбанка».
2: С чем мы вас и поздравляем. Ну и будем ждать, естественно, следующих двух суперфиналов. Возможно, именно в них вам повезет, если, конечно, будете внимательно слушать наш эфир. Ну а под самый Новый год нас с вами всех будет ждать еще и дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Ведь он исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что касается денег в банке, было у нас их 15, ну а теперь стало 17 тысяч рублей.
1: Mm-hmm. И я надеюсь, что эти деньги вы у нас заберете в следующем игровом эпизоде. Так что, ребята, участвуйте, изучайте правила. На сайте Авторадио.ру они размещены. И меняйте, конечно, свой гудок на гимн Авторадио. Все на этом. Игра продолжается. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Яндекс в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: Автомонитор.ру. Автомонитор.
1: Итак, за прошедшие 30 минут на Яндекс.Картах зажглись 3 балла. При этом картина трафика остается пока что рабочей. Сейчас давайте посмотрим на следующие участки. Например, на Новорижское шоссе. Обрати внимание, от поворота на деревню Позняково до МКАДа и на внешнюю сторону третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до Нижегородской улицы. Это основные проблемные места. Пробки к нам еще вернутся. Я уверен, через полчаса расскажем новую, свежую информацию. Ну а пока давайте поговорим о погоде.
2: Плюс 7 градусов сейчас в Москве. Днем синоптики гарантированно обещают, что до 13 прогреется столица. Но это не говорит о том, что до сих пор можно ходить в облегченном, ребята. Что-нибудь тепленькое с собой, пожалуйста, возьмите. Многие сейчас болеют, вы, наверное, заметили. У себя на работе, в офисе, на больничном. Кто-то чихает, кашляет. Вам это зачем? Поэтому что-нибудь в виде какой-нибудь кофточки, кардигана с собой в пакетик прихватите. Тем более руки свободны, дождя сегодня не будет. Поэтому зонт оставьте дома.
0: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Как выбрать спецтехнику из двух?

0: 600 тысяч объявлений. Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детифм.ру. Категория 6+.
2: ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40-0+.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АОС из «Эталон Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Приезжайте в «Авторусь» за шинами «Формула». Управляемость, износостойкость и комфорт на дорогах. В торгово-сервисных центрах «Авторусь» при покупке комплекта шин «Формула» шиномонтаж в подарок. «Авторусь» – ваш главный шинный центр. Подробности на сайте avtorus.rf.
8: Музыка

0: Поехали!
1: Ну, а сейчас настало время человека, который не витает в облаках, о которых пел только что Бурито, а вот здесь, на земле, он работает, трудится, собирает самую проверенную, нужную, актуальную информацию из мира автоновостей. Встречайте, Денис Курочкин.
0: Автоновости. Поехали!
2: Итак, дамы и господа, хотите интересных новостей, они есть у меня. Начнем с важных изменений, собственно, сегодняшнего дня, да и вообще вот с октября, как мы и говорили, вступил, ну, не везде, но я думаю, что в течение октября везде это будет, вступил новый регламент проверки полисов ОСАГО с помощью стационарных комплексов фото-видеофиксации. Теперь система в автоматическом режиме, я предупреждал об этом, сверяет госномер каждого проезжающего автомобиля с единой цифровой базой Российского Союза автостраховщиков. И если в системе нет данных о вашей страховке, камеры, дается команда на повторную фиксацию через сутки. Вот так вот. То есть штрафы могут приходить ежедневно. Вот так вот. Прилетать с космической скоростью с каждого нового комплекса в вашем маршруте. Так что, если вы забыли вовремя продлить полис, советую это сделать прямо сейчас, чтобы не собирать квитанции пачками, чтобы вам об этом не напомнило, собственно, письмо.
1: Письмо счастья, да.
2: Да, вместе с суммой, которую придется оплатить. Движемся вперед. Главным событием начала осени стал триумф нового российского бренда G-Land на престижной премии «Внедорожник года 2026». Марка зафиксировала сразу две награды. Эксперты признали ее лучшим новым брендом, а народное жюри назвала модель G-Land G6 лучшим среднеразмерным кроссовером. Для марки, чье производство холдинг АГР и компания Dafitu запустила только в феврале, это мощный рывок к августу. Бренд уже вошел в топ-10 рынка. Кроссовер G6 с мотором 1.6 и полным приводом изначально рассчитан под наш климат. Собственно, днище машины залито антикором и воском, а зимний пакет греет все. От руля до форсунок омывателя. Вот. Добавьте сюда вентиляцию кресел, панораму и систему прозрачного шасси, и рецепт народного хита готов.
1: Как будто все мечты в один автомобиль собрали, и все, и вот, пожалуйста.
2: Ну да, я думаю, что это очень прям прекрасный автомобиль. Обязательно посмотрите. Можно взять его на прекрасный...
1: На заметку, как минимум.
2: Ну не только на заметку, но и на тест-драйв. Почему нет? Адаптирован, рассчитан, все для нас. Вот так вот. Попробуйте. Ну и давайте еще одно. Я думаю, что многие со мной согласятся. Пришло время для самокатчиков. В России хотят ввести водительские права. Вот так вот. Выдавать их запретят детям до 16 лет. Такое предложение озвучили в Следственном комитете. Также планируется запретить самокатчикам ездить по тротуарам и пешеходным зонам, а сами устройства обяжут оснастить специальным звуковым средством опознавания. Каким, пока не знаю. Наверное, права категории F должны быть тоже.
1: Хорошо,
2: с F. Не знаю. Ну и на десерт. Изобретение для тех, кто устал нервничать во время осенней непогоды. Помните, в прошлом году и летом, и, наверное, частенько осенью был град мощнейший.
1: Так,
2: мощнейший.
1: Был.
2: Мял машины, разбивал стекла. Так вот, в Китае запустили в продажу умный противоударный чехол, который как раз защищает кузов от данных явлений природы. Устройство монтируется на крыше машины, выглядит как обычный компактный пластиковый бокс, но как только встроенный датчик давления фиксирует сильные удары или резкую смену погоды, чехол за 30 секунд автоматически надувается с помощью встроенного компрессора, превращая ваш кроссовер в гигантский толстый надувной матрас. Разработчики уверяют, что эта воздушная подушка способна спасти лакокрасочное покрытие и стекла даже от падающих с неба кирпичей. То есть автоматически пуф! И надувается крыша такая, понимаешь?
1: Идеально. Сколько стоит, интересно, такое вот это изобретение?

0: нынешними реалиями вот этого заказа и тому подобное, проще найти где-нибудь ракушку, которая раньше стояла во всех дворах.
1: Они, кстати, продаются реально же с рук. Можно взять вот эту за копеечку.
0: Быстренько ее где-нибудь распаковал и все. В общем, ребят, не забывайте, пожалуйста, подводя итоги, вовремя продлевать страховку. Присматривайтесь к новым российским брендам и пусть погода, конечно же, только радует. А вместе с нами, вместе с Драйв-шоу «Поехали», хорошее настроение всегда будет вас сопровождать. Все, прощаемся с автоновостями и движемся вперед. Нас ожидает в ближайшем будущем ваше сообщение в драйв-чате, где сегодня вместе с вами мы обсуждаем ваши дальние поездки. Да, где они были, когда, может быть, помните вы, не помните, что самое яркое случилось с них. Пишите 915-459-2020.
2: Поехали! Драйв!

0: Эту новость это завершились, а главную-то новость-то не рассказали.
1: Вот это вот это ты, конечно,
0: три плети мне выпишите. Друзья, напоминаю вам, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио» при содействии Госавтоинспекции МВД России, Центра организации дорожного движения, правительства Москвы, в этом проекте каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль «Лада».
1: Но не стоит терять время даром, ведь первый этап проекта завершается уже 2 октября в 12 часов по московскому времени. У вас еще есть шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если уже участвуете, и подняться выше в турнирной таблице. Сделать это просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, ну а потом 10 лучших из вас по итогам этого самого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы.
0: А на финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта, бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, разумеется, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта «АЛАВТОВАЗ». Так что, ребятки, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле.
1: Все подробности на Авторадио.ру, категория 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура!
4: Чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги – все решается здесь. Авито 12+.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Авторадио.

0: 95.
1: Драйв-чат. Поехали. В том числе благодаря именно этой трассе многие отправляются отдыхать, загорать, ну и просто проводить время с удовольствием. Вот это как раз мы сегодня обсуждаем в нашем драйв-чате. Ваш самый запомнившийся, самый необычный, самый яркий отдых. Когда это было, где вы были, с кем были и что там интересного происходило. 915-459-2020 и вот очередная порция ваших сообщений.
2: Итак, понеслась. Доброе утро всем. Последний раз ездила в июле прошлого года на край света. В планах было увидеть китов. Увидели только хвостик одного, но и это произвело огромное впечатление. Вот так вот.
1: Это хорошее сообщение. Тоже есть такая мечта. И северное сияние еще посмотреть. Ольга пишет. У меня в этом году был первый в жизни отдых вне, так сказать, страны. Понравилось? Ну, понравилось. Но в нашей стране, вот в Сочи я обычно отдыхал, и в Адлере, мне как-то легче, удобнее и комфортнее. И море, знаете, какое-то оно другое, родное.
2: Доброе утро. От Ларисы. Дальняя поездка у меня была давно, аж 9 лет назад. Ездила в город Павлодар от Казахстана. А вот, которая запомнилась, это была поездка в село Хрящевка. Угу. Это под Тольятти. Так называемый замок Гарибальди.
1: О.
2: Вот так вот. Собственно, нам тоже, по-моему, рассказывали, когда мы были, что там есть. Но, правда, далеко нужно было ехать.
1: Ну, отдельно, да. Вне населенного пункта.
2: Но, во-первых, было очень интересно, пишет Лариса. Во-вторых, как бы ездили коллективом. Вот. Встречаемся очень редко, потому что не попадают они, понимаешь, коллегами, чтобы пересекаться. Если кто будет в Самаре или Тольятти, очень советую туда съездить.
1: Как вариант. Надежда пишет. Вот в этом году летали с мужем вдвоем в Таиланд. Первый раз за 9 лет. Это было, говорит, незабываемо. Влажный жаркий воздух, особый запах Таиланда. А море, говорит, какое соленое, теплое. Волны, а тайская еда, фрукты, лобстеры просто невероятные. Самое прикольное, как пишет сама Надежда, утопило две золотые сережки и ветром унесло кепку в открытое море. Но это, наверное, знак, что точно вернусь обратно.
2: Вот идея Александра. Правда, прохладно, но пока еще есть, мне кажется, время воплотить это в реальность. Пишет: «Доброе утро всем. В августе этого года мы с супругой ходили в сплав по верхней Волге. 3 дня и 2 ночи в палатках. Природа, река. Ночи видно звезды. Млечный путь. Плюс хорошая компания. Перезагрузились так, что, кажется, месяц в городе не были. Возвращаться не хотелось». Александр, какую-то конкретную локацию напишите, где вы были. У меня палатка есть. Уже 7 лет. Прикинь, лежит нераспакованная.
1: Ну, надо сходить.
2: Совсем вообще.
1: Спальный мешок, все,
2: все
1: есть.
2: Все. Я пришел в магазин спортивный. Угу. Это был бзик. Я понял, что вот он, кризис среднего возраста. Так. Я зашел и говорю, мне нужна палатка. Совсем. Они говорят, вот, пожалуйста. Я отдал какую-то колоссальную сумму, и вот она лежит до сих пор. А там мешки, подстилки, вот это все, все теплое. Даже фонарь какой-то там
1: есть. Я уверен, что настанет ее время.
2: Я думаю, ее мышь съели уже. Палатку.
1: Не, хорошую не съедят, она в чехле наверняка.
2: Импортные еще.
1: Подавятся импортные-то наши.
2: Забугорная.
1: Так, у нас отечественная, наша проверенная временем игра под названием What the Fake приближается в нашем эфире. Если хотите принять в ней участие, просто возьмите в руки телефон и прямо сейчас позвоните.
2: 258-33-00, код Москвы 495. Ждем одного из вас.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Столичные дороги продолжают заполняться автомобилями. На Яндекс.Картах уже 4 балла видим. По классике сейчас самые крупные пробки. Они находятся в черте города и видны они на кольцевых. Вот, например, почти час можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе.
1: И еще 40 минут. Приготовьтесь, ребят. Для внешней стороны Третьего кольца оставить. Там, да, нет движения с утра от Волгоградского проспекта до Нижегородской улицы. Имейте это в виду.
2: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Авторадио представляет 2 октября. ЦСКА-Арена. Грандиозное ледовое шоу.
3: Всем привет, я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
2: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+.

0: The Fake.
1: Поехали.
2: Итак, друзья, давайте знакомиться с участником, который раньше всех дозвонился нам из города Санкт-Петербург. Зовут его Владимир. Владимир, доброе утро.
3: Привет, Володя.
4: Доброе-доброе, ребят.
2: Как там в Санкт-Петербурге дела?
4: Ну, у нас пасмурно, туман, но вроде обещают сегодня 17.
2: Спасибо за обстановочку, за доклад. Теперь мы знаем.
4: Да, пожалуйста, всегда рад.
2: Что в Санкт-Петербурге. Так, ну давай теперь перейдем к правилам игры, которые позволят тебе забрать у нас классный подарок.
3: Володь, я тебе сейчас буду озвучивать новости в таком быстром темпе, и тебе после каждой новости нужно говорить, правда это или фейк, потому что часть новостей мы действительно выдумали. Если попадешь в 5 или больше новостей, то, соответственно, получишь подарок. Если нет, увы, только аплодисменты.
2: Все понятно.

0: тебе.
1: Да, все понятно, будем стараться.
2: Ну, давай, желаем тебе удачи. Я буду бдить за твоими ответами. Поехали.
1: Спасибо. What the
3: fake? Поехали.
4: Грибные места Ленобласти начали продавать в интернете за 1000 рублей.
1: Правда.
5: Правда.
4: Футболистам в Беларуси выплатили зарплату картофелем.
1: Фейк.
3: Фейк.
4: В Южной Корее стал популярным накачанный парень, который научился набирать сообщения своей грудью.
1: Правда.
5: Правда.
2: Серьезно?
4: Да, есть видео. Курьер Яндекс доставки выполнил заказ на воздушном шаре.
1: Фейк.
5: Правда.
4: В Японии открыли ресторан, в котором еду можно только нюхать.
1: Фейк.
3: Фейк.
4: В Татарстане появились куры-попрошайки, которые разводят туристов.
1: Правда.
3: Фейк.
4: В Индии пьяный мужчина после 3 укусов кобры укусил ее в ответ, намотал на руку и пошел хвастаться перед соседями.
1: Фейк.
5: Правда?
4: Прикинь. Реальный случай.
2: Ремень себе новый.
4: В Екатеринбурге открыли первый в мире музей потерянных носков.
1: Правда.
3: Фейк.
2: Соберись.
4: Санкт-Петербург для туристов в одной из исторических парадных запустил экскурсионный лифт.
1: Правда.
3: Фейк.
2: Так, стоять, нужна мотивация.
4: Ну, давай.
2: Владимир, здесь сейчас все решается от твоего ответа. Последний, так скажем, выстрел ждем от тебя, и желательно, чтобы он был правильный. Поехали.
4: В России зарегистрировали бренд Хрючево, чтобы производить молочную продукцию, какао и батончики.
1: Правда.
5: Правда.
2: Легендарно.
4: Сработала мотивашка, смотри.
2: На последней, так скажем, секунде. Он все-таки смог залететь в вагон под названием «Победа». Поздравляем тебя, 5 правильных.
1: Спасибо, спасибо, ребят.
2: И 5 мимо. Ну а что ж ты не поверил-то, что в Индии мужчина после 3 укусов кобры не смог? То есть то, что...
1: Ну я думаю, что... Мужик... Кобру кусать-то не надо.
2: Грудью там сообщение набирает. Это, да, это норм. Это действительно правильный ответ. А вот то, что про кобру и музей потерянных носков... Серьезно, Екатеринбург, ну там здравые люди живут. Какой музей с носками? Ты чего?
4: Ну а ты вот живешь в Санкт-Петербурге. Неужели ты думаешь, что какой-то будет экскурсионный лифт? Ты видел исторические парадные? Туда же не пускают уже людей.
2: Там и лифта нет.
4: Во многих.
1: Да нет, у нас и на крыше ходят, так что нет, почему бы и нет.
4: Ну, почему бы и нет? Кто-то сейчас такой, а действительно, почему бы и нет?
2: Да, уж грибные места за 1000 продают там. Ладно, 5 правильных позволяют тебе у нас забрать наш фирменный пауэрбанк, поэтому тебе вручаем молодец!
1: Спасибо, спасибо!
2: Ура, ура! Хорошего тебе дня, прекрасного настроения. Конечно, пользуйся нашим подарком, чтобы вспоминать нашу встречу. Так, мы тем временем, ребят, движемся вперед. Нас ожидает новый час, и Николай Никулин, наш кинокритик, а еще отправимся как раз в тему нашего драйв-чата в небольшое путешествие, чтобы вы точно его запомнили. Для этого к нам заглянет тревел-журналист, гид, эксперт, ну и человек, которого много свободного времени. Да, поехали в новый час.
3: What the fake? Поехали. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru. Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
8: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются.
0: ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 000 до 10 миллионов рублей на 181 день на новый.

0: свои деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. За ночь над регионами России уничтожили 330 беспилотников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: За ночь над регионами России силы ПВО уничтожили 330 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В частности, над Тульской областью сбили 22 дрона. По словам губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Режимы беспилотной и ракетной опасности с начала суток вводились в 13 регионах России, в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. По последним данным, предупреждения из-за беспилотников продолжают действовать в 9 регионах.
0: Про кредиты.
2: С 1 октября Банк России ужесточил ограничения на выдачу потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Новые правила касаются обычных займов, автокредитов, а также нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банкам разрешат выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже тратят на выплаты по долгам больше половины своего ежемесячного дохода. Самые жесткие ограничения предусмотрены для заемщиков, у которых долговая нагрузка превышает 80%. В Центробанке рассчитывают таким образом снизить риски повышенной закредитованности.
0: Про автомобили.
2: У подержанных автомобилей, которые ввозят из Китая, одной из главных проблем остается скрученный пробег. Как пишет Автоньюз, по оценке экспертов по автоподбору, с этим могут приезжать до 9 машин из 10. Кроме того, покупатели сталкиваются со

0: открытыми ДТП и не всегда достоверными отчетами об истории автомобиля. На что обратить внимание при выборе китайской машины с пробегом, Авторадио рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
1: Вторичка-вторичке рознь в части, касающейся именно Китая, потому что китайский автопром прошел свой путь становления на очень коротком плече. То есть в начале этого века мы помним автомобили Cherry, у которых крылья были такие, как из фольги, можно было отрывать по кусочку. Поэтому сильно старый китайский автомобиль таит в себе большое количество технологических сюрпризов. Если вторичный автомобиль из последнего десятилетия, то это вопрос не о его состоянии в подводных камнях, а о технологиях приобретения. То есть нужно обратиться к человеку, который называется автоподборщик. Он при помощи компьютерной программы залезет в кэш памяти автомобиля и посмотрит на моточасы, которые не отображаются на одометре, сопоставит их с показанным пробегом и увидит, таким образом, было скручивание или нет.
0: Также эксперты советуют обращаться за покупкой в компанию, у которой есть собственные специалисты в Китае. Такие люди обычно хорошо понимают местные особенности и работают по требованиям российских заказчиков.
2: Про природу.
0: На большей части России температура в ближайшие полгода ожидается около климатической нормы или даже выше нее. Такой вероятностный прогноз на отопительный сезон представил Гидрометцентр. В октябре более теплая погода, наиболее вероятно, на севере европейской части страны, Урале и севере Сибири. В декабре на большей части России температура ожидается около нормы, однако в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока возможны отрицательные аномалии. В январе и феврале температура выше нормы прогнозируется в том числе на Урале и в части Европейской России. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на сегодня 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 88 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Дамы и господа, леди и джентльмены, занимайте свои места, пожалуйста. Мы продолжаем это драйв-шоу. Поехали. В студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Нас скоро станет больше, благодаря, конечно, вашим сообщениям. Ведь мы будем подводить итоги. Напомню, итоги нашего драйв-чата, где каждый четвертый опрошенный признался, что помнит многое, но не может это как-то связано пересказать. А дело касается именно путешествий, поездок и просто отдыха. Поэтому у вас и спросили, какую свою поездку вы помните до сих пор, как давно это было и куда ездили. Пишите 915-459-2020, тем более у нас там есть подарок. Два билета на гоночки. Поэтому кому-то из вас мы точно их вручим.
1: Ну, а в ближайшее время к нам заглянет человек, который перемещается с невероятной скоростью от одного кинотеатра до другого. Это наш кинокритик Николай Никулин. Ну, а после этого отправимся еще и в путешествие.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк».

0: выгодно. На Авито спецтехники. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Авторадио представляет. Любовь без памяти возрастает.

0: Днепр расположен на таком высоком плато. Остановитесь, на карте обозначено место, точка Айвазовского она называется. Это так. Оттуда Иван Айвазовский писал свою картину «Аул Гунип. Вид с восточной стороны». Сейчас эту картину можно увидеть в Русском музее Петербурга.
1: Так, вот. Окей, это первое достопримечательство.
0: Да. Посетить можно аул Чох. Там есть такое место, называется Этнодом. И оттуда открывается такой самый открыточный вид на террасы. Его еще сравнивают с террасами, рисовыми террасами Бали. Вот. Как возникли эти террасы, там никто не знает. Ну, наверное, тогда в древности там виноград какой-то выращивали, но вот остались такие красиво. Прям ступеньки. Это реально красиво. Вот.
1: А поесть-то там можно?
0: Прямо в Этнодоме можно и поесть. Там Хинкал? Есть шикарный ресторан. Все, что хотите. Вообще, самое главное блюдо, конечно, в Дагестане – это мясо.
1: Так, а сколько дней понадобится для того, чтобы, ну, вот, полноценно насладиться видами, покататься по горам?
0: Ну, я думаю, 3-4 дня в горах это будет отлично. То есть вы увидите и Салтинский подземный водопад. Это когда речка уходит под землю. Вот. Вы увидите Карадахскую теснину. Это горы, высота которых примерно там 170 метров, но ширина между этими горами буквально 1.5 метра. Туда не проходит солнце. И вы вот идете...
2: Мечта клаустрофоба.
0: Да, и вы вот идете среди вот этих вот узких расщелин. Также

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
1: 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своей

0: осадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует.

0: инструменты.ру. Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.

0: посвятили, так скажем, отчасти путешествиям, воспоминаниям, приятным моментам, которые связаны как раз с поездками. Оказывается, вы их слабо помните. А если помните, то напишите нам, как давно это было, куда ездили, что видели, что запомнилось больше всего. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Доброе утро, ребят. Часто вспоминаю поездку в Волгоград, пишет Ирина, с детьми. Когда собрала группу своих учеников, выпускников из началки и их родителей в количестве более 70 человек, понимаешь, организаторам тура пришлось делить нас на группы. Понравилось все. Экскурсии по городу, катание по Волге, конечно же, Мамаев курган. В город влюбилась. Вот так вот. А еще последняя поездка этим летом в Москву на дискотеку Авторадио. Да, ну, думаю, здесь без комментариев. Продолжает она. Планировала на несколько дней, чтобы город посмотреть. Впечатление на всю жизнь. Плюс фото, видео на память. Ирина, спасибо вам.
2: Светлана пишет, что в этом году в январе успела побывать на Кубе. Впечатлений и эмоций масса, сочетание роскоши, полной такой аутентичности, старые отечные и не только отечные автомобили. В общем, поразил океан и показал себя в разных стихиях, видимо, и поштормило немножко. Вкусы невероятные, природа новая. Ну, в общем, на всю жизнь впечатлений, пишет Светлана.

0: за дизайнеров. Место проведения – ЦВЗ Манеж и центр «Внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
1: Реклама на Авторадио. 920

0: Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
5: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
6: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
7: Автора.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. С 1 октября в России вступили в силу новые правила. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Сразу несколько важных изменений начали действовать в России с 1 октября. Тарифы на коммунальные услуги выросли в зависимости от региона. В Москве на 13%, в Петербурге более чем на 14,5%, в Подмосковье почти на 13%. Через банкомат одного банка теперь можно внести наличные на свой счет в другом банке через систему быстрых платежей до 25 тысяч рублей за операцию и 200 тысяч в месяц. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий дорогой микрозайм, если у клиента уже есть два непогашенных. А билеты в плацкартные и общие вагоны дальнего следования подорожали более чем на 9%.
1: Про цифровой рубль.
0: Типичный пользователь цифрового рубля – мужчина от 36 до 45 лет, у которого есть накопительный или инвестиционный счет. Такой портрет описала пресс-служба банка для РБК по итогам первого месяца массового внедрения новой формы валюты.

0: Давайте посмотрим на столичные дороги, чем порадует трафик. Радует четверкой на Яндекс.Картах. Нормальная оценка для утра четверга. В целом движение рабочее, но, правда, есть пара мест, где можно потерять больше часа. Например, на Волоколамском шоссе. Пробка от станции метро Тушинская до улицы Габричевского и на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе. Имейте в виду, и там идут дорожные работы. Кстати, погода для работы на свежем воздухе очень даже подходящая. Плюс 8 сейчас на термометре, разогреет до 13 градусов, как говорят синоптики, и никаких осадков, только солнце. Даже облаков мы сегодня не увидим. Но зато услышим свежий выпуск «Автомонитора» в эфире «Авторадио 90.3 FM» уже через полчаса.
1: «Автомонитор», «Авторадио». Реклама. 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровой».

Дмитрий Севастьянов об основных событиях к этой минуте. В Москве и Подмосковье начинают включать отопление. Процесс пройдет поэтапно и займет несколько дней. Сначала тепло подадут в школы, детские сады и больницы, затем жилые дома. В Московской области полностью завершить запуск отопления планируют до 10 октября. К сезону там подготовили более 52 тысяч многоквартирных домов и почти 3 тысячи объектов теплоснабжения. Больше половины российских топ-менеджеров часто испытывают чувство вины, когда делают перерыв

0: наблюдать в России в октябре. Уже 4 числа Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем и будет особенно хорошо виден на ночном небе. В ночь с 8 на 9 октября ожидается максимум метеорного потока Дракониды до 15 метеоров в час, а 21 октября пика достигнут Ориониды, образованные частицами кометы Галлея. При хорошей погоде можно будет увидеть до 20 метеоров в час. В конце месяца также ожидается полнолуние и сближение Луны со звездным скоплением Плеяды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас.

0: разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Оскар Кучеров, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. Завтра в 19:30 на ТНТ.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.

В этом проекте каждый из вас может проверить свои знания ПДД и выиграть, между прочим, 100 тысяч рублей, 200 тысяч или даже новый автомобиль «Лада». Времени терять не стоит, ведь первый этап проекта завершается уже завтра в 12:00 по московскому времени, но у вас есть еще шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если вы уже участвуете, и подняться выше в турнирной таблице. Все очень просто. Заходите на сайт Авторадио.ру, на страницу проекта, проходите тест на знание ПДД и попадите в десятку лучших. И 10 октября финалисты примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Ну а лучшие из лучших, кто проедет быстрее всех и при этом не нарушит правил дорожного движения, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на сайте авторадио.ру 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Каждому из вас желаю удачи и напоминаю, первый этап проекта «Формула Авторадио».

0: Учитывайте их при построении своего маршрута, и если вдруг сложности встречаются на вашем пути, сообщайте. Единый номер +7 915 459 2020.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: феврале. И самая главная особенность путешествия в том, что мы будем ездить по городам России, которые в свое время тоже меняли старые названия на новые. Ваша задача угадать по нашим подсказкам, что же это за город. Вот сейчас у нас уже путешествие на низком старте. Вы готовы, Наталья?
1: Да.
0: Ну, поехали.
2: Время перемен.
0: Итак, Наталья, первая подсказка. В этом городе есть длиннейший в России дом с 8 адресами и протяженностью 1 километр 140 метров.
1: Пока ничего не говорит.
0: То есть вторую подсказку берем?

0: Адрес 140-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу и наши персональные менеджеры.

0: Московской кольцевой. Затор от Библиотечного проезда до Рублёво-Успенского шоссе. Ищите пути объезда 2 часа. Терять в пробках, ну, это непозволительная роскошь. Зато погода у нас какая красивая, теплая, замечательная, осенняя. Плюс 11 на термометре, 13 ожидается сегодня днем. Чего не ожидается, так это осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Я Стас Румянцев, ведущий 8-го сезона проекта о путешествиях по России «Горизонт приключений Волга» на телеканале .рф. В новом сезоне вас ждут активные маршруты по воде и суше, рыбалка, гастрономия и секретные места по Волге, о которых знают только местные. «Горизонт приключений. Волга». 12 октября в 19:00 по московскому времени на телеканале .рф. В пакете НТВ+. Реклама 12+.
1: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Мотосезон 2026 года официально завершился в Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Ведомстве напомнили, что с наступлением холодов риск аварий для мотоциклистов заметно возрастает из-за мокрого и скользкого асфальта. Водители двухколесного транспорта призвали отложить поездки до следующего сезона. Ранее закрытие мотосезона отметили московским мотофестивалем, который собрал более 20 тысяч участников. Мошенники начали использовать поддельные сайты, чтобы убедить жертву, что действительно работают в полиции или других ведомствах. Как сообщает газета «РУМ», во время звонка злоумышленник представляется сотрудником госструктуры, называет вымышленный табельный номер и предлагает проверить его на специальном сайте. Причем человеку могут посоветовать самостоятельно найти такой ресурс через поисковик, чтобы вызвать больше доверия. Специалисты обнаружили как минимум 12 подобных доменов. В действительности никакого отношения к государственным ведомствам они не имеют и используют только как часть мошеннической схемы. Работодатели все чаще готовы брать сотрудников без опыта и обучать их на месте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. В продажах доход новичков может достигать 117 тысяч рублей, на рабочих специальностях – 160 тысяч. Разнорабочим на крупных проектах предлагают до 120 тысяч, начинающим логистам – от 69 тысяч. Высокий спрос на новичков сохраняется также в сфере услуг. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Ирина Калина.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.

0: цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Авторадио.

Приближаемся к полудню четверга, следим за столичным трафиком. Он, кстати, за прошедшие полчаса решил успокоиться. На Яндекс.Картах появились 3 балла, а все потому, что сняли перекрытие. Но пробки-то никуда не делись. В этом огромном мегаполисе есть где постоять. Минут 40 оставите на внешней стороне Московской кольцевой от Путилковского до Рублево-Успенского шоссе и примерно полчаса от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово. Сложно сейчас и на Волоколамском шоссе, там затор от метро Тушинская до улицы Габричевского. Ищите пути объезда, делайте громче авторадио 90.3 FM, это, между прочим, к деньгам. 17 тысяч рублей у нас в банке, игры много денег. Счастливый сезон продолжается для каждого из вас. Присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и...

0: Здесь коробка передач. Я думал, что все машины с механической коробкой. Помню, я ее купил, и у нее была оторвана стойка стабилизатора, и я так ездил и думал, почему она как-то странно себя ведет. А потом, когда поехал делать ТО, мне сказали, что у вас оторвана стойка. Я такой, ничего себе, так вроде она ничего едет, нормально, так чуть-чуть постукивает и все. А я ведь на ней там и 160 шел, и 170. Было очень круто, это было интересно. Я, кстати, до сих пор люблю водить, я обожаю вообще водить. И, в принципе, я отчасти стал автомобилистом, я там разбираюсь в машинах, более-менее я слежу, что происходит. И вот, наверное, первым таким воспоминанием, конечно же, остается эта тачка. Ну, когда ты входишь в автомобильный мир, причем на такой легендарной тачке, то это прикольно. Ну, могу отметить, что на механической коробке я уже давно не ездил. Но у меня было 5 машин с механикой, а потом стали на автомат. Я когда потом как-то пересел машину с автоматом, я вообще просто, насколько это круто. У меня, кстати, машина по мечте появилась достаточно недавно. У меня следующая машина, по-моему, была Renault Clio, потом был Opel Vectra, потом был Citroёn C4, потом был Citroёn DS4, потом была Volvo еще. Я понял, что я люблю VAC, и у меня VAC появился достаточно давно. Сел один раз на Audi TT и понял, что я влюбился в VAC вообще. Мне нравятся эти машины, нравятся эти моторы, как они едут, посадка. И понял, что я хочу Audi.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Про главное.
1: Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В следующем году доходы планируются на уровне свыше 43 триллионов рублей, расходы – почти 49 триллионов. Дефицит составит около 5,5 триллиона рублей или 2,2% ВВП. В 2027-2029 годах расходы также будут превышать доходы. Среди основных направлений расходов – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, здравоохранение и образование, оборона и безопасность, а также технологическое развитие. На финансирование национальных проектов в течение 3 лет предусмотрено около 19 триллионов рублей. Только расходы на здравоохранение в 2027 году с учетом фонда ОМС превысят 7 триллионов. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.

0: выпускных еще, конечно, нам всем учиться и еще раз учиться, но первый месяц учебного года позади, еще впереди 8. Это я напоминаю вам, что мы все не расслаблялись, но там еще в начале октября каникулы ожидаются, можно будет выдохнуть. Ну а взрослым что остается? Становиться богаче и счастливее с помощью авторадио. Есть такая у вас возможность в виде нашей фирменной суперигры «Много денег». Делайте громче.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, хотим мы, чтобы ваши мечты сбывались. Кто нас остановит? Да никто. Так что присоединяйтесь. Тем более с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы разыгрываем деньги. 5 миллионов рублей было на старте в призовом фонде. 5 заветных желаний, 3 из которых мы осуществили. Вера Лаврикова из Москвы, например, мечтала закрыть автокредит на машину. В 1 миллион 300 тысяч рублей сделано. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей и получил в эфире авторадио. Игорь Чугляев из Москвы желал профессиональную фототехнику. Сбылась мечта нашего фотографа.

0: нетронутыми. 17 тысяч рублей по-прежнему в банке. Мы запускаем нашу авторадиорулетку. Мы продолжаем наш счастливый сезон. Напомню, 5 суперфиналов, 5 ваших заветных желаний. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте «Авторадио.ру». Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Объединенных Арабских Эмиратах начали проверять версию о попытке теракта на рейсе Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив. Генпрокурор страны поручил создать специальную следственную группу. По предварительным данным, второй пилот напал на командира воздушного судна, после чего самолет резко потерял высоту. Экипаж и пассажиры смогли взять ситуацию под контроль, а лайнер экстренно сел в Саудовскую

Саудовской Аравии. Сейчас следователи выясняют мотив нападавшего и проверяют, было ли произошедшее заранее спланировано. Сама Fly Dubai подчеркивает, что официальные причины инцидента пока не установлены. В Москве живут почти 1400 человек в возрасте 100 лет и старше. Такие данные привели в столичном департаменте труда и соцзащиты. Еще 65 тысяч москвичей перешагнули 90-летний рубеж, а более 430 тысяч достигли возраста 80 лет. По данным мэрии, средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице в 2026 году превысила 80 лет. Власти связывают дальнейший рост показателя с развитием профилактической медицины, цифровых технологий и городской инфраструктуры. Финансово выгоднее всего брать отпуск в 2027 году в марте, апреле, июле, августе, сентябре

0: эксперт Людмила Андронаки. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше отпуск влияет на общий доход сотрудника. Самым невыгодным месяцем станет январь, где предусмотрено только 15 рабочих дней. При этом сами отпускные рассчитываются одинаково, исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Центральный, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
1: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горсовск.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года.

0: и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от VB Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на VB. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+. Авторадио.

0: Ников. С началом нового учебного года родители снова обсуждают, стоит ли дополнительно нагружать детей такими соревнованиями и действительно ли они помогают при поступлении. По данным опроса «Комсомольской правды», больше половины родителей рассказали, что их дети участвуют в таких мероприятиях. Многие видят в них возможность проверить знания и повысить шансы при поступлении в ВУЗ. 38% опрошенных сообщили, что их дети в олимпиадах не участвуют. При этом такие соревнования могут быть полезны не только ради дипломов и дополнительных возможностей при поступлении. О главных преимуществах участия в них авторадио рассказала профессор НИУФШЭ Ирина Абанкина.
1: В олимпиадном движении, как правило, работают лучшие и очень интересные педагоги. Есть элемент соревновательности. Главное, нет давления. Если ты не победил, ничего страшного. Вот есть эта формула участия, что я попробовал, я участвовал. Ну да, не получилось. И что? А если

Сервис Яндекс.Карты. Движение комфортное. Тормозит разве что Варшавское шоссе. За прошедшие полчаса там собралась бордовая пробка от Чонгарского бульвара до Сумского проезда. Как пишут слушатели, авария в левом ряду мешает нормальному движению. Спасибо за информацию. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер авторадио. Можете делиться сложностями и трудностями, которые встречаются на вашем пути. Передадим ваше сообщение другим нашим слушателям. Ну и всем нам очень даже

0: Пишет РИА Новости, теперь такие площадки обязаны проверять продавцов и товары до их размещения. Помимо этого, покупателям должны предоставить возможность связаться с поставщиком, а споры между участниками сделок будут решать в досудебном порядке. Новые правила также ограничивают скидки за счет продавцов. Устанавливать их без согласия поставщика платформа больше не сможет. Ежегодный всероссийский диктант по искусственному интеллекту предложили проводить для россиян всех возрастов. Как сообщает артист, такой инициативой выступил ректор РТУ МИРА Станислав Кудж. По его словам, участники могли бы проверить, насколько хорошо умеют оценивать ответы нейросетей, находить ошибки, проверять факты и распознавать мошеннические сценарии. Результаты диктанта предлагают использовать для оценки общей и грамотности россиян, а затем учитывать при разработке образовательных программ. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102 230 159 85 49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского,

0: отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Цени вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
7: Водить научите?
8: Юра Борисов.
9: Иван Янковский.
6: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
10: А где тормоз? Стойте!
11: Битва моторов. В кино с 8 октября.
12: 12+.
13: KGM представляет.
14: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость супер.

0: так хорош?
1: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
0: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
1: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений.

0: Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

никто никуда не опоздал, я вас заранее предупреждаю, что у нас в эти выходные далеко идущие планы, а точнее энергично танцующие, потому что по субботам и воскресеньям в эфире микс зажигательных хитов. А как нам еще согреваться? У нас уже вон октябрь на дворе. Надо делать громче авторадио, приглашать своих самых любимых и веселых и вместе танцевать. И я, Олеся Соболева, с большим удовольствием составлю вам в этом деле компанию. Танцевать же не работать, согласитесь, это мы вообще умеем профессионально. Вот, кстати, и посмотрим на вас, вот и продемонстрируете все свои коронные движения на танцполе под звуки авторадио.

0: по версии сервиса Яндекс.Карты. Пробки незначительные, на 25-30 минут. Проведете это время на Варшавском шоссе. Там затор от Болотниковской улицы до Дорожной. Случилась авария, мешает нормальному проезду. Будьте внимательны. И на внутренней стороне МКАД сложно от Строгино до улицы Свободы. Там сейчас работают дорожники. Но я думаю, что скоро их работы завершатся и станет полегче. Обо всем, конечно же, расскажем в эфире Авторадио. Свежий выпуск «Автомонитора» уже через полчаса.
1: «Автомонитор» Авторадио.

0: Команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Трибуны замерли, а

0: также не действует при ряде повторных превышений скорости и некоторых других серьезных нарушениях. В остальных случаях штраф можно оплатить на четверть дешевле в течение 30 дней после вынесения постановления.
1: Про дату.
0: Сегодня отмечается Международный день пожилых людей. Дата появилась по решению ООН в 1990 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается старшее поколение. Сейчас в мире живут около 1 200 000 000 человек старше 60 лет. По оценкам ООН, к середине века их число может приблизиться к 2 миллиардам. Поэтому все больше внимания уделяется не только медицинской и социальной помощи, но и возможности для пожилых как можно дольше сохранять активность и самостоятельность. В России работают разные программы поддержки. О том, какую помощь могут получить пожилые люди, Авторадио рассказал пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
2: Русская Православная Церковь тоже издревле этой деятельностью занимается. У нас больше 50 таких центров круглосуточного ухода за пожилыми людьми. Они называются богадельнями. Там круглосуточно ухаживают за тяжело больными людьми сестры милосердия. Пожилым людям очень важно получать это внимание, тепло, заботу. Если человек нуждается в помощи, если вы хотите эту помощь оказать, есть федеральная горячая линия церковно-социальной помощи, можно и попросить о помощи, и можно присоединиться и к волонтерской деятельности, и лично помочь тем пожилым людям, которые на дому нуждаются в уходе и заботе.
0: Помимо России, Международный день пожилых людей отмечают во многих странах мира. В этот день проходят благотворительные акции, встречи и специальные мероприятия для людей старшего поколения. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 83 рубля 56 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 94 рубля 88 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем.

0: прогнозе переменно облачно и снова без осадков.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
2: Я Стас Румянцев, актер и ведущий 8-го сезона проекта о путешествиях по России «Горизонт приключений Волга». Я прошел вниз по течению Великой реки более 2000 километров за 7 дней. И теперь в новом сезоне «Горизонт приключений Волга» на телеканале .рф вас ждут готовые маршруты по воде и суше. Рыбалка, гастрономия, немного экстрима и секретные места, о которых знают только местные. «Горизонт приключений Волга». 12 октября в 19:00 по московскому времени на телеканале .рф. В пакете НТВ+. Реклама 12+.
1: Авторадио.

0: полицию, а теперь после съемки ведомства смогут назначать полноценную проверку. С помощью беспилотников будут, в частности, выявлять разрушенные здания, сильно заросшие участки и наличие на территории специальной техники. При этом сама съемка еще не означает, что нарушение действительно было допущено. Самые взрослые аспирантки в вузах подведомственных Миноборнауки сейчас 79 лет. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве. Женщина учится в Ивановском государственном университете и пишет диссертацию об обучении языкам. А самые старшие студенты, им по 74 года, получают образование в Иркутском и Тольяттинском госуниверситетах. Всего в таких вузах сейчас учится больше 150 человек старше 60 лет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

0: августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати.

0: доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liquimoly.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вам.

Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
2: Не пропустите!
3: На НТВ!
2: «Виа Суперстар».
3: Новый сезон!
1: По субботам в 21.20 на НТВ. 16+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026».

0: Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Авторадио.

0: Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета. Отдельно для этих регионов предусмотрены средства на поддержку промышленности. Еще почти 638 миллионов в виде грантов смогут получить предприниматели. Проект бюджета на 2027-2029 годы правительство внесло в Госдуму 30 сентября. Расходы в следующем году составят почти 49 триллионов рублей, а доходы больше 43 триллионов.
1: Про законы.
0: Кабмин предложил в среднем в два раза увеличить штрафы за ряд нарушений общественного порядка. Законопроект внесен в Госдуму. Изменения могут затронуть курение и использование кальянов в неположенных местах, распитие алкоголя в запрещенных зонах, мелкое хулиганство, а также проживание без паспорта или регистрации. Помимо этого, предлагается повысить штрафы за нарушения при проведении митингов и пикетов по ряду других статей. Пока что речь идет только о законопроекте.
1: Про автомобили.
0: С наступлением холодов многие водители перестают пользоваться кондиционером до следующего лета. Однако осенью он может пригодиться не только для охлаждения воздуха. Главная проблема в это время года – повышенная влажность в салоне. Она попадает внутрь вместе с мокрой обувью, одеждой и даже с дыханием пассажиров. В результате начинают запотевать стекла. В таких условиях кондиционер может работать как осушитель и помогать быстрее убрать влагу. Кроме того, периодический запуск системы позволяет заметить посторонний шум или неприятный запах. Впрочем, специально включать кондиционер осенью необходимости нет. Подробнее об этом Авторадио рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.
2: Мне кажется, вообще не нужно заморачиваться на эту тему и слишком много вопросов задавать себе и автомобилю. Во-первых, есть машины, где кондиционер автоматически включается и выключается в зависимости от внешней температуры, от влажности и от прочих параметров. Есть автомобили современные, где при низкой температуре не сможете включить кондиционер. Если вы считаете, что он вам не нужен, не включайте.

0: Она самая щедрая игра российского радиоэфира. Много денег вот-вот начнется. И эта песня Сергея Лазарева поможет сегодня сорвать банк. На кону сейчас 17 тысяч рублей. Кому они достанутся в случае победы, сейчас, друзья, определим.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем городам нашего вещания большой привет. На Авторадио вовсю продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». Зовут меня Денис Левашов, и могу сказать, что в банке в этот самый момент 17 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму, то есть играем в этом часе аж на 34 тысячи. Уверен, эти деньги будут хорошо смотреться в ваших руках, но прежде чем их разыграть, напомню, что в игре мы помимо денежных призов разыгрываем исполнение мечты, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. С начала года трем слушателям уже повезло. Евгений из Петербурга мечтал о миллионе рублей.

Озонбанк удваивает эту сумму, и, соответственно, Евгений на карту Озонбанка свою получит 34 тысячи рублей. Вот это удача. Еще раз поздравляем. Ну, а теперь в банке новая сумма, и она составляет несгораемую сумму 5000 рублей. И могу сказать, что несмотря на то, что Евгений сорвал банк, он по-прежнему участвует в игре и претендует на исполнение своей мечты в одном из двух суперфиналов, которые впереди до конца года. И не только, кстати, в них. Перед новогодними праздниками наш партнер Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. И удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Заходи!

9 ноября только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск.

0: циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ.
4: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Авторадио.

Рокового звучания вас немного, друзья, отвлеку, но только вот для чего. Хочу напомнить, что в самом разгаре наш суперпроект «Формула Авторадио», который проходит при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В этом проекте каждый из вас сможет проверить свои знания ПДД и выиграть 100 тысяч, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль «Лада». Не стоит терять время, ведь первый этап проекта завершается уже завтра, 2 октября в 12:00 по московскому времени. У вас есть шанс присоединиться к «Формуле Авторадио» или улучшить свой результат, если уже участвуете, и подняться выше в турнирной таблице. А сделать это очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру и проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. На финише их ждут внушительные денежные призы от партнеров проекта бренда антифризов «Феликс» и «Газпромбанка». А лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Друзья, участвуйте и слушайте Авторадио.

0: государств буквально по линейке, превратив этот огромный живой организм в сложнейшую геополитическую головоломку, последствия которой континент расхлебывает до сих пор.
1: А знаете ли вы, что? Реклама.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: высокой долговой нагрузкой. Новые правила касаются обычных займов, автокредитов, а также нецелевых кредитов под залог машины или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже тратят...
1: Звездное ледовое шоу.
2: Всем привет, я Евгения Медведева. Приглашаю вас на большую дискотеку 90-х на льду. Большой танцпол, любимые хиты и лучшие фигуристы.
1: На сцене выступят Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, группа «Блестящие» и другие. На льду Александра Трусова, Алексей Ягудин, Аделина Сотникова и многие другие. Ледовое шоу Евгения Медведева и друзья. 2 октября. ЦСКА-Арена. Подробности на medvedeva.moscow. 0+. Авторадио.

0: пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дудпицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО.

0: членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка».

0: Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
5: Не пропустите!

0: кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру, пройдите тест на знание правил дорожного движения, займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль.

0: исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Авторадио.

0: область является неотъемлемой частью России и ее самым западным регионом. Ранее российские дипломаты заявляли о готовности защищать область в случае попытки ее изоляции. В Москве также обращали внимание на рост военной активности НАТО в Балтийском регионе, а также учения Альянса, где рассматривался сценарий блокировки Калининградской области.
1: Про вузы.
0: Министерство образования и науки сократило список школьных олимпиад, победители и призеры которых могут получить льготы при поступлении. Как пишет газета «Коммерсант»,

0: сделано. И сейчас мы будем дозваниваться до Сергея из Оренбургской области. И он написал вот что. «Моя мечта – хочу собственную автомойку самообслуживания на 4 поста». Вот какой. Такой бизнесмен у нас Сергей. Ну, давайте до Сергея попробуем дозвониться. Для этого мы сейчас потише музыку нашу сделаем. Ну что же, будем надеяться, что мы сейчас услышим гимн авторадио, и тогда Сергей...
1: Абонент сейчас не может ответить
0: на вопрос. Ну, к сожалению, вы все слышали. Не взял трубку у нас Сергей, но ничего, 3000 он гарантированно у нас получает, и не просто так. И генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь общая сумма приза стала 6000. И, друзья, очень скоро он получит, Сергей, эти деньги на карту «Озонбанка». Ну что, мне хочется сказать только одно, что, несмотря на то, что Сергей трубочку не взял, соответственно, несмотря на то, что он выиграл деньги, он принимает участие в дальнейших суперфиналах в нашей игре. Розыгрыш продолжается. И шикарная сумма теперь в банке. И она составляет 7000 рублей. Всем желаю сорвать этот банк в нашей игре. И добавлю, что помимо всего прочего, в конце года генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» от своего имени дополнительно такой сделает еще один суперфинал и исполнит мечту еще одного нашего слушателя. И удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. А мне остается

0: отопительный сезон. Вместе с теплом воздух в квартирах становится суше, что может вызывать неприятные ощущения и обострять некоторые хронические заболевания. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Врач Андрей Кондрахин советует следить за влажностью воздуха, а также чаще проветривать помещение и делать влажную уборку. Помочь также может увлажнитель воздуха. А из более простых способов – емкость с водой рядом с батареей или влажное полотенце на радиаторе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают,

0: года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Айза. Верещагин. Серега. Тишко. Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж с

0: покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрит». ОГРН 116774678076-1. Город Москва.
1: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины «Виатти»

Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и

0: клинической схемы.
1: Про исследование.
0: Почти 3/4 работающих россиян тратят на свое увлечение не больше 7 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит газета «РУС» со ссылкой на исследование. Каждый пятый укладывается примерно в 1000 рублей, еще 27% в сумму от 1 до 3 тысяч. Самым популярным хобби оказался спорт. Далее идут путешествия, кулинария, рукоделие и компьютерные игры. Больше 15 тысяч рублей в месяц на свое увлечение готовы тратить 12% респондентов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 25 копеек, курс европейской валюты 94 рубля 53 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Пьете ли вы кофе так, как любим его мы? Как часто пьете? Есть ли какой-то особый любимый сорт или особый рецепт? Вот я точно знаю, что
1: может,
0: есть гурманы.
1: Может, какой-нибудь ритуал специальный?
0: Да, рассказывать нам будет очень интересно.
2: Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. И официальная кофейная страничка в ВК.

0: Автомонитор.
1: Давайте с вами посмотрим, что происходит на дорогах. На Яндекс.Картах горят 6 баллов, и крупные заторы разбросаны по всей столице. Тяжелее всего на набережных вокруг Кремля. Там придется оставить почти 2 часа, и все из-за перекрытий. Движения сейчас нет по Кремлевской набережной, по Большому Каменному мосту в сторону центра, по улице 1905 года в сторону Краснопресненской набережной и по Новоарбатскому мосту в сторону центра. А еще сейчас нелегко на МКАД. Больше часа можно потерять на внешней стороне. Пробка там тянется от Дмитровского до Ленинградского шоссе, и виной тому ДТП. Будьте аккуратны за рулем.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АОС из Эталон Регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое 3,2%, 950 мл, 89 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ, 111-774-668-98-40, 0+.

Опыт против молодости. Заслуженные против тех, кто только-только о себе заявили. Песни, проверенные временем, против новомодных треков. На телеканале Муз-ТВ продолжается 5-й юбилейный сезон.

0: получаешь от этого шоу в профессиональном плане, неважно, где ты, в числе судей или в числе исполнителей, какие-то новые ходы, новые оригинальные идеи. Что ты можешь оттуда почерпнуть?
1: Ну, наверное, самое главное, что у песни нет времени, у песни нет жанра, да? То есть, когда ты понимаешь, что вот только так должна звучать песня, а потом бац, ты ее слушаешь, и такой, а, и ты не зацикливаешься на чем-то одном. Ты постоянно ищешь что-то новое, потому что понимаешь, что одна и та же песня может прозвучать по-разному. Ну и, конечно, экспериментировать, не бояться быть собой. И еще очень важно...

0: нам давно нужна зимняя резина.
1: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+.

0: поразительная особенность вот этого напитка. Просто говоришь даже про кофе, уже кажется, что ощущаешь его аромат. Вот просто настолько же так любишь.
1: Потому что сейчас нас, ну, можно сказать, подсадили на это. Из метро выходишь, уже аромат кофе. Уже тут тебе сразу же предлагают.
2: Мало того, даже входишь в метро и тоже входишь, аромат.
0: Обратили внимание, как в любом районе, как часто и, ну, практически на каждом шагу строятся кофейни, и они, что характерно, практически не закрываются, в отличие там от каких-то иных торговых точек.
2: От других, да.
0: Да. Так, любите ли вы кофе так, как любим мы, как часто пьете, если особый любимый сорт, рецепт и ритуал? Читаем.
1: Ох, была у меня такая фишечка, говорит Аня из Санкт-Петербурга. Приезжала в новую страну, в новое место, узнаю обязательно, какой тут попробовать кофе. Чтобы местные приготовили и составляю потом, ну, соответственно, впечатление. И вот, приехала в Италию, захожу в ресторан, пока выбираем еду, решил заказать кофе. Вальяжно откинулась в кресле и говорю: «Кафе итальяно, грации». Официант, еле сдерживая смех, наклонился ко мне поближе и говорит: «Мадам, это просто эспрессо». Я, конечно, покраснела.
0: Понтануться не получилось.
1: Говорю: «Капучино, пожалуйста». Официант улыбнулся, сказал сию минуту и удалился. Кофе был божественный, кстати, хотя люблю то черный. Я-то люблю черный кофе теперь, но тем не менее, вот тот эспрессо оказался замечательным.
0: Так, дальше Павел из Тулы. Всем добрый вечер. Недавно полюбил Бамбл кофе с добавлением апельсинового фреш. Я, кстати, один раз пробовал, благодаря детям заставили. Это я от себя добавила. Так, а Павел продолжает. Очень бодрит, но мой неповторимый фаворит — кофе с изюминкой или с секретным ингредиентом. Главное, если на работе налить в чашечку и положить ложку, чтобы никто не догадался, почему ты такой спокойный.
2: Я даже догадываюсь, что за секретный ингредиент.
1: Это недалеко не изюминка.
2: Да-да-да, Павел, я вас понимаю. Далее, сообщение вкусное. У вас сегодня тема, однако. Я попробовала раф, причем почти все вариации. Макиато. Одно время любила кофе с разными специями. А вообще лучше всего это классический итальянский эспрессо, ну или кофе на песке.

0: с настоящим нет. А, вот. С утра просто напиток добра, чтобы не выйти из себя в ближайшей пробке.
1: Я не знаю, кардамон в зернах прямо у нас?
0: Ну, нет. Есть же вопрос скорее, именно... У нас скорее молотый, да,
1: вот
0: раз.
1: Я тоже подозреваю.
0: Надо попробовать поискать в зернах, чтобы прогустировать подобное.
2: Есть, зерна, 100%.
0: Есть, да? Да. Друзья, ну, всем хорошего кофепития. Мы продолжим эту вкусную тему.
1: Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: on,
1: Daddy, Daddy Cool.
0: Yeah, everybody.
1: Come on, Daddy, Daddy Cool.
0: Come on, Russia. Yeah. Могли же.
2: Еще как.
0: Сейчас можем.
3: Нет, ну, Лиз Митчелл, конечно, огромное спасибо. Везде позитив, везде такая бодрость. Но все-таки самыми главными гостями в нашей лондонской студии были спортсмены, призеры Олимпиады. Первый же день Олимпийских игр произошло, помните, ребят, большое такое радостное событие. Первое золото нашей сборной. И принес его молодой дзюдоист Арсен Галстян. Золотоносный и очень скромный Арсен пришел к нам.
0: Так, господа ведущие, просьба встать и поставить торжественную музыку. У нас в лондонской студии Авторадио. В шоу «Трое в Лондоне, не считая собаки» появляется первый олимпийский чемпион российской сборной, золотой медалист Арсен Галстян. Аплодисменты!
3: Здравствуйте. Ну, конечно же, можно сразу вот от всей нашей огромной аудитории Авторадио, вообще от россиян, передать огромную благодарность за те вот эти первые, самые невероятные, самые классные эмоции, которые может испытывать российский человек в этот момент, когда Олимпийские игры только начались, а у нас уже есть золото, и оно вот добыто вот этим человеком, который появился у нас в студии. Спасибо огромное!
0: Спасибо, Арсен! Спасибо! Кстати, где медаль? Здесь медаль, дай посмотреть,
2: подожди, потом подойдешь, возьмешь.
3: Вот, Брагин, ты потом еще и половину медалей наших гостей, чемпионов, покусал.
2: А ты знаешь, золотые медали надо кусать.
0: Ты думаешь, почему у меня золотые зубы?
3: Кульминацией наших встреч с олимпийцами стали наши комические куплеты. Песни о спорте и о победах. Итак, мы в песне поздравляем Арсена Галстяна.
4: Трое в Лондоне, не считая собаки.
5: Ну, комические куплеты. Это, да, это...

0: Климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 12+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ. Со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.

0: вкусные семечки.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 7 вечера.
3: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин выступает на пленарной сессии в Валдае. Подробности далее.
6: Про главное.
5: Мир подошел к решающему поворотному моменту в своем развитии. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам президента, масштабные изменения происходят сразу во многих сферах. От технологии энергетики до демографии, цифровизации и искусственного интеллекта. Отдельное внимание Путин уделил вопросам международной безопасности. Президент также затронул конфликт на Украине и призвал искать пути его урегулирования. Он заявил, что Россию сознательно подвели к нынешнему конфликту. Говоря о дальнейшем устройстве мира, Путин отметил,

0: данным регулятора, 94 рубля 53 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.

0: Радио. Еще раз добрый вечер, кофеманы.
1: Здравствуйте, здравствуйте,
2: ароматник.
0: Гордеева, сделай нам кофейку с Захаром.
1: Что вам с чем? С кардамоном, равноминдальным, на кокосовом. Фисташковый есть, кстати.
2: А можно обычный?
1: Нет, нельзя. Сегодня нельзя.
0: Да, сегодня мы будем разбираться действительно с тем, какой кофе бывает, потому что сегодня мы отмечаем вместе с вами Международный день кофе. Собственно, об этом говорим с вами в нашем лайв-чате.
2: Да, кстати, вы нам пишете +7 915 459 2020. Заходите в официальную страничку Авторадио.

0: Реклама. 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: Авторадио.

0: вместе.
1: Ну что, коллеги, по кофеечку, а?
2: Да. Пора
1: как
2: уже.
1: Как считаете, за праздник-то, да? Ведь 1 октября отмечается Международный день кофе. Аналитики компании платформы ОФД изучили кофейные привычки россиян. Оказалось, что половина россиян превратились в настоящих кофеманов за последние годы. Они пьют кофе несколько раз в день.
3: Да.
1: Еще было отмечено, что люди стали экономить на кофейнях. 2/3 россиян предпочитают пить кофе дома. Вот как мы это можем объяснить? Давайте поговорим. Итак, у нас в гостях Ольга Орел, кофейный эксперт, член профессиональной дегустационной комиссии «Качество кофе». Ольга, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Давайте действительно поговорим об этих исследованиях, что россияне стали настоящими кофеманами. Вы можете это подтвердить? И, собственно, как у нас появилась эта мода?
4: Действительно, подтверждаю. Кофе сейчас максимально актуален. То есть сейчас, если выйти на улицу, то каждый второй человек будет идти со стаканчиком to go. И это прям уже такая базовая история для россиян.
1: Но это в столице? Или...
4: В регионах, вы знаете, тоже. возможно, чуть ниже, но в целом все так же. Mm-hmm. Потому что кофейни открываются, огромные объемы продаж идут в регионы кофе, по статистике также, да, оптовиков очень много, кофеен много, магазинов много, поэтому это классика сейчас.
3: Скажите, а что посетители кофеен заказывают чаще всего? Наверняка вы это тоже исследовали.
4: Да, безусловно. Порядка 90% это молочные напитки. Капучино, флэт вайт и латте.
3: Так, но ведь настоящие гурманы не очень признают, скажем так, кофе с молоком. Что вроде это немножко не то.
1: Ну, это же портит вкус, да?
4: Это не портит вкус, он просто его максимально сглаживает, потому что молока условно там 140 миллилитров, а эспрессо там 30-40 грамм. Вот, поэтому действительно вкус немножечко размазывается в молоке, но в любом случае я как кофеман со стажем, не

0: растворимый кофе. Это зерно просто максимально там темнее обжарен. И если это, допустим, сублимированный, это замороженный, колотый, есть такой, как порошкообразный, и есть гранулированный, это немножко другой способ обработки, подготовки настойного напитка из вот этого темно-обжаренных зерен. Это действительно кофе. Просто какой, неизвестно, потому что вы покупаете зерновой кофе, вы видите зерно, а если вы берете растворимый, то это
1: вы
0: уже...
1: Вы видите банку.
0: Вы видите банку, ну, да. Порошок, да, и...

0: вот этого определенного мешка, там, зерна и региона кофейного.
1: То есть и вы таким образом, как специалист, определяете, сколько нужно обжаривать, да, по времени, да, как это должно происходить и так далее. Ну, мы не разбираемся, честно говоря, да, и за это получается уже идеальный вкус. Понятно, будем выбирать.
2: Ну, а вы можете рассказать свой рецепт идеального кофе? Вот как заваривать?
0: Как дома или как на работе?
3: Дома.
2: Давайте дома, конечно.
1: Но мы не говорим про...

0: дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: KGM представляет.
9: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Санъёнг, 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
10: Ура! Новая машина!
11: А чем он так хорош?
9: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты.

0: Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Авторадио.

0: Докладываем о том, как развиваются события у нас в нашем кофейном лайв-чате. После предыдущей серии, значит, Захар нашел кардамон в интернете.
1: Да, он продается, причем очень много на любом маркетплейсе.
0: Да, есть они, конечно, если он продается.

0: маршмеллоу. В смысле, в каком смысле вы рано? В одной кофейне еще попробовал с пряной тыквой. Теперь вот готовлю такой дома. Самый осенний напиток.
1: Вероятно, я вообще столько открытий.
0: По поводу маршмеллоу и корицы?
1: Не, маршмеллоу вот по поводу тыквы.
0: А, по пряной тыкве, да. Это, честно говоря, действительно открытие.
2: Я думаю, сейчас тыква есть, может быть, попробовать.
1: Ладно. Сделай из нее пряную.
2: Да. Олег из Твери пишет. Растворимые. Вот растворимые со сливками сухими. Не кидайте у меня палками. Но люблю я именно такой кофе. Пусть это пыль с бразильских дорог, но мне нравится. Ой. Именно так. Так я кайфую.
0: Олег, мне кажется, это даже не с бразильских дорог пыль, а гораздо более близких нам дорог.

0: полный, так сказать, айс. Никогда не был кофеманом, всегда чай, причем черный с большим количеством сахара. К чему это привело? Дочь гостила и оставила свою упаковку кофе. Я подумал, ну, попробую. Вот и все. Добрый вечер, кофеманы. Уже 3 года в ваших рядах. Ну, вероятно, дочь действительно оставила хороший кофе.
1: Кофе,
0: как
1: да.
0: Моя дочь тоже привозит теперь всяческие напитки такие диковинные. Это далеко
2: тоже
0: от
2: того. Кофе не имеет отношения.
0: Нет, это кофе имеет отношение, но это просто не тот кофе, к которому мы привыкли здесь. Да? Ну, у нас же тоже определенные сорта продаются, определенная обжарка, ну, если покупать в магазинах.
1: Но дело в том, что дочь привозит только тебе, а мы говорим про остальную массу россиян.
0: Да. Ну, еще одно.
2: Да, давайте. Марина из Санкт-Петербурга написала: вмешаюсь, но я не кофеман и не любитель чаю. Какао могу выпить иногда. Тут логично вопрос, а что же я тогда пью? Да, спрашиваем у вас, Марина. А она отвечает, воду и лимонад самодельный. Никогда не понимала любителей кофе и чая. А они не понимают меня. Так и живем.
0: Слушай, как на Западе не понимают, что детям можно давать чай. Там до какого-то определенного возраста они считают, что это вредно для детей.
2: А мы, наоборот, кофе детям не даем.
0: Да, у нас с детства чай пьют дети.
1: Офтальмологи рекомендуют при проблеме со зрением для усиления глазного давления немножко кофе можно детям маленьким.
0: Друзья мои, ну, в общем, поздравляем вас с Международным днем кофе. Предлагаю по этому поводу, несмотря на то, что уже достаточно, так сказать, поздний час, и многие перед сном не пьют, выпить хорошего кофейку и получить от этого удовольствие. Всех с праздником!

0: начнется буквально через пару мгновений.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.

0: вот как сегодняшняя, к примеру.
1: Слушай, а на какую новость она была написана?
0: В 2005 году, коллеги, на дорогах зафиксированы революционные моменты, я считаю. Количество женщин-водителей, ну, правда, это в США было, превысило число мужчин за рулем. Поаплодируем дамам, да, у нас в стране. Тогда женщин было лишь 20%, у мужчин, ясное дело...
2: В смысле, женщин-автоледи?
0: Да, автоледи, конечно же, на тот момент. У мужчин, ясное дело, шок, вспоминаем все эти мемы, обезьяна с гранатой, помните?
2: О, господи, уже можно, обидно же все это уже до сих пор.
0: Ну, обидно, понимаю. Ну, хорошо, давай послушаем фрагмент реальной ситуации.
3: Сейчас Викуся будет ехать на новой машине. Так, Викусь, ты знаешь, что делать, да? Так, теперь выжимаем сцепление.
4: Какое? По-русски?
3: С левой стороны педаль, видишь?
4: Это?
3: Теперь отпускай потихонечку, потихонечку ногу.
4: Какую?
3: Левую. Газу можешь не давать.
4: Не газ, надо
3: газу, газу много не давай, а то на первую не надо. Брось ногу, газ отпусти.
4: А газ это чтоб педаль?
3: Посередине тормоз, притормаживай.
5: Тормози, тормози, твою! Дура! Блин, тормози!
0: Было бы, да, не так смешно, насколько обидно действительно за то, что происходит иногда. И посочувствовать в этом плане, конечно, инструкторам по вождению, которые обучают.

0: Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин выступил с речью на Валдае. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что современное оружие ведущих мировых держав способно уничтожить все живое, и призвал вновь обсудить правила вооруженного противостояния. Он подчеркнул важность профессионализма в военной сфере, который, по его словам, неразрывно связан с соблюдением гуманитарных норм. Путин отметил, что российские военные всегда руководствовались принципами, запрещающими атаки на объекты, не связанные с военной инфраструктурой противника. Во время своего выступления президент высказал опасения, что сохраняющееся в арсеналах государств страшное оружие в

У нас тут небольшая аудитория, но которая знает проверенные лалашки наши. Ла-ла-ла. Но это фальстарт, специально проверка стереофонических систем. Все готовы?

0: Понятно,
1: я сегодня, когда готовились мы к этому интервью, зашел в интернет, там невероятное действительно количество.
2: И народ... все нелегальные.
1: Все нелегальные, понятно, и не все хорошие.
3: Людям не запретишь петь, ну что делать?
1: Ну так да. Вот в итоге, вы как к этому относитесь? Абсолютно спокойно?
0: Нет, то, что люди поют абсолютно спокойно и выкладывают свои песни, ну...
1: Почему-то... Не свои,
3: не,
1: а
3: переплюнут,
1: ваши.
3: Переплюнут, пускай а, выпускают.
0: Свое творчество.
2: Так, ну а в этом отношении, как вы, например, относитесь
0: кстати,
2: к идее...
0: Кстати, периодически попадаются прям золотые исполнения.
2: Да?
0: Я... Несколько раз слушал, прям гениально.
2: Просто. А писал что-нибудь авторам, что он
0: писал,
2: там?
0: Писал, да, я восхищался.
2: Они, наверное, там счастливы были, когда что...
1: А они, прости, предварительно, они как-то с вами согласовывают, вот мы хотим выпустить кавер на вашу...
0: Нет, не выпускают, ну просто люди выкладывают, не знаю... А.
2: В наши времена, все когда свои, мы все да. В информационном да, пространстве... Бьют. Да, тут вообще сразу как бы такая, само собой, напрашивается идея трибьюти. При такой популярности, при том, что песни классные, песни проверенные годами и уже различными каверами неофициальными.
0: Мы об этом думаем.
2: Так. Вы сейчас
1: когда?
2: Прямо думаете? Поделитесь
1: так,
2: мыслями.
1: Так, так.
0: Ну, мы пока думаем.
2: А, все. Да, мы забыли. Это же градусы.
3: Вы на самом деле навели на мысль.
2: Ага. Лет через 5 продолжим эту тему, я так предполагаю.
0: У нас скоро будет 20-летие.
2: Подожди, мы же его отмечали.
1: Подожди, нет, мы отмечали 15-летие. Долго, года 4. Нет, 3.
2: Тогда 20-летие уже завтра, да?
0: Ну, через скоро.
1: Через 2 года.

0: Спасибо.
1: Группа «Градусы». В конце февраля вышел у вас новый трек под названием «Будем жить». Достаточно мотивирующая композиция, но хочется спросить у вас о той самой копейке, которая фигурирует как одна из героинь этой песни «Жигули 2101». Скажи, пожалуйста, это что-то личное?
0: Это личная, да.
2: Это личная машина.
0: Это первая моя машина. Это мой первый автомобиль.
2: Реально?
0: Да. Копейка, зеленая копейка у меня была в Ставрополе, когда мне было, сколько там, 18 лет.
1: Она же, кстати, ну, не она же, а такая же и в видео.
0: Ну, да, врился практически.
1: Врился. А скажи, пожалуйста, все-таки, да, вот эта вот беззаботность, когда тебе 18 лет, у тебя первая машина, что круче, беззаботность в копейке или нынешняя серьезность?
0: Я думал, как ты скажешь, как
1: в серьезном автомобиле?
0: Лучше плакать в лимузине или смеяться в копейке.
1: Ну, да, все-таки.
0: Ну, было круто, слушай. Было офигенно. Было офигенно там, но и когда ты добиваешься чего-то, тоже приятно это осознавать. Надо же расти к чему-то, идти. Там было хорошо, здесь сейчас мне нравится.
2: Но копейку сохранил?
0: Да нет, конечно. Я не знаю, где она. Я на моя...

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: друзья, группа «Градусы» у нас здесь по-прежнему с живым концертом.
1: Ну и продолжим.
2: Продолжим, да. Вопросов не будет?
0: Нет. У нас точно нет.
3: Будут, будут, потом.
2: Следующая песня называется «Еще выше».

0: песен больше, чем, скажем так, обычно? Это был серьезный вопрос, Ром, между прочим. Ничего смешного.
1: Он серьезный, но он такой порицательный немножко, как обычно. Не так, как обычно. Честно говоря, да. Вот какой-то пошел такой виток приятный.
0: Ну смотри, вот сейчас только две свежих песни.
1: Приятный виток, и впереди еще очень много. И пишется, и пишется.
0: Говорят,
1: знаешь, открылся вот этот портал.
0: Ну вы привлекаете еще? Говорят, у вас какой-то еще автор появился.
1: Нет, пока нет.
0: Пока нет.
1: Пока нет. Но есть на примете интересные ребята, которые, знаешь, которые мыслят уже немножко по-другому. Uh-huh. Как ты уже

0: споем, и будут градусы.
1: Ну, они же, вы же должны, я имею в виду, эти новые авторы, они, по идее, должны же мыслить с вами и смотреть в одну сторону.
2: Да почему? Может, наоборот?
1: Ну, чтобы градусы были градусы.
0: Есть такие, с которыми в одном настроении примерно и смотришь, да, классно. Прям узнаешь себя, узнаешь свои какие-то тексты даже, да.
1: Я еще когда подъезжаю на копейки такой же, ой, вообще красота. Ну, слушай, опять-таки я хочу вернуться к теме саундтрека, да, мы уже послушали песню из саундтрека, из сериала «Универ», который вы записали. Скажи, пожалуйста, вот это самая музыка для кино, да, мы знаем великих людей, которые действительно специализировались на такой музыке, вот... К вам сами обращаются продюсеры фильмов? Или они берут уже готовый материал, услышав вашу песню? Как это происходит вообще?
0: Бывает по-разному абсолютно. Вот, допустим, не так давно мы сделали кавер на «Я — это ты» Мурата Насырова для сериала «Молодежка». К нам обратились уже с предложением именно спеть эту песню.
1: Вот. И представить свою соответственную версию.
0: У них были свои там
1: запросы.
0: Запросы свои, как она должна звучать. И мы долго планировали, как это. И совместили две версии. Было две версии. Одна медленная, одна быстрая. Они захотели, давайте все в кучу, короче.
2: Пожалуйста.
0: Это было страшно, да. Но в конце концов вышло замечательно. Что касается для сериала «Универ», так обратились за новой песней. Но у нас уже была на примете песенка. Уже был готов припев. Мы... писали ее для себя, наверное, поэтому она такая и получилась. Когда для себя
2: вроде
0: пишешь...
2: Вроде своя, вроде
1: да, честная.
0: Стараешься, понимаешь?
1: Продолжим живой концерт, тоже постарайтесь уж, пожалуйста.

И вновь, друзья, наше внимание обращено на столичные автомагистрали. Прошло полчаса, и легче на дорогах не стало. К сожалению, Яндекс.Карт по-прежнему показывает 4 балла. Сейчас по загруженности лидирует Московская кольцевая. Там собралась часовая пробка на внешнем.

0: Технического предприятия произошел пожар. По информации оперативных служб, пожар носит техногенный характер. С завода были эвакуированы 40 человек. Еще четверых продолжают искать. Точную причину возгорания установят после проведения пожарно-технической экспертизы. На месте работают 5 медицинских бригад. Информацию о пострадавших уточняется. Тем временем в центре Санкт-Петербурга через дорогу от Исаакиевского собора произошел крупный пожар в особняке Миллера, который находится на пересечении Исаакиевской площади и улицы Якубовича. Это здание считается объектом культурного наследия. На месте работают 8 пожарных машин и несколько бригад скорой. Информации о пострадавших не поступало. Видео с горящим зданием сейчас распространяется в соцсетях.
1: Про правила.
0: Инспектор дорожной полиции не имеет права отстранять водителя от управления автомобилем только на основании усталости, если отсутствуют признаки опьянения. Закон допускает временное отстранение лишь в случаях подозрения на алкогольное и наркотическое опьянение, технической неисправности транспортного средства или при обнаружении отдельных административных правонарушений, заявили эксперты.

0: Горизонт приключений. Волга. 12 октября в 19:00 по московскому времени на телеканале .рф. В пакете НТВ+. Реклама 12+.
1: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?

если вы хотите интересно провести предстоящие выходные, которые уже, так сказать, маячат на горизонте, друзья, и пора строить планы, то призываю вас, конечно же, находиться рядом с прямым эфиром любимого авторадио, друзья. Дело в том, что на вашей любимой радиостанции, на главной автомобильной радиостанции нашей страны, каждый уикенд проходит суперпрограмма, заряжающая вас энергией. Называется она «Дискотека авторадио по выходным». Да, это самый яркий микс ваших любимых танцевальных песен, которые звучат нон-стопом в течение 3 часов. И в субботу, и в воскресенье. Ну а дальше вы знаете, что делать. Максимально накручиваете громкость, приглашаете друзей, или можете даже в одиночестве, это не возбраняется, подпевать и пританцовывать.

0: Крупный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: «Автомонитор».
4: Итак, друзья, вечерний разъезд закончился, ну или заканчивается. На Яндекс.Картах уже 2 балла, и каких-то критично больших заторов не осталось. Но 2 места все-таки у вас время украдут. Первое — это внешняя сторона Московской кольцевой. Там все никак не разъедется пробка от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Даже сейчас вы в ней потеряете минут 40 примерно. Ну и второе проблемное место — это уже традиция, вечно забитая транспортом на Савихинское шоссе. Там затор тянется от Никольска-Архангельского проезда в сторону области, и застрять в нем придется, ну, в лучшем случае, на полчаса. Плюс в этот же затор упирается транспорт с шоссе Ильича и Леоновского шоссе. Будьте внимательны, выбирайте альтернативные пути следования. И, друзья, продолжаем наслаждаться музыкальным эфиром любимого авторадио.
1: Автомонитор. Авторадио.

0: миллионов рублей или 2% ВВП. В 28 и 29 годах расходы также будут превышать доходы. Среди основных направлений расходов – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми, здравоохранение и образование, а также оборона, безопасность и технологическое развитие. На финансирование национальных проектов в течение 3 лет предусмотрено около 19 триллионов рублей. Только расходы на здравоохранение в 27 году с учетом фонда ОМС превысят 7 триллионов. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.
1: Про президента.
0: Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума в Валдае заявил, что современное оружие ведущих мировых держав способно

0: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
1: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
0: Fun Day. Для всей семьи.
1: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
2: Это будет автомобиль для...

А мне вот хочется пожелать, друзья, предстоящей хорошей ночи тем представителям, так сказать, профессии, которые подразумевают ночные дежурства. Да, эти смелые люди, они ведь к этому готовы, да? Когда мы с вами будем готовиться ко сну, укладываться, они будут отвечать за что-нибудь важное. За безопасность, за здоровье и за многие другие очень важные вещи в этой жизни. В общем, ребята, держитесь, Авторадио вам в помощь. У нас...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, кто как не авторадио, друзья, знают лучше всех и лучше, собственно, наверное, всего в округе о движении. Конечно же, потому что мы первое автомобильное радио страны, и двигаемся мы только вперед, естественно. И двигаемся с правильной музыкой, с хорошей, которая заряжает вас энергией, которая дарит вам что-то прекрасное и великолепное, то, что помогает, ну, громко, наверное, скажу, но помогает жить, ну, или переживать какие-то минуты и моменты, которые мы проводим с вами вместе. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте еще раз, дорогие мои. Слушайте нас везде и всегда. Всем, кто в пути, желаю счастливой дороги, конечно, поскорее добраться до того места, где вас ждут с нетерпением, где тепло, где хорошо и где, собственно, вам хочется быть. Ну, а пока приемники делаем громче и наслаждаемся жаркими ритмами.

0: Москвы. Обожает фотографировать.
1: Его хобби – фотоохота на птиц в дикой природе.
2: Игорь давно мечтал о комплекте профессиональной фототехники. Он решил испытать удачу. Поменял гудки в смартфоне на гимн авторадио и поделился заветной мечтой на сайте авторадио.ру.
1: И вот 10 сентября в прямом эфире...
0: Какая песня, какой артист только что звучали в эфире авторадио?
3: Леонид Агутин.
4: Мечта Игоря Чугляева сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+. Авторадио.

0: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
1: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
0: Юра Борисов, Иван Янковский.
2: Ты что думаешь? Я испугался.
3: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
0: Битва моторов. В кино с 8 октября.
4: 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

Настоящая любовь, она такова. И по лужам вместе, ну, как говорится, и в горе, и в радости. Ну, а Авторадио делится с вами исключительно прекрасным настроением. Ловите лучи добра, друзья, прямиком из прямого эфира. Олег Пивонов у микрофона, я вас всех приветствую. Ну и продолжаю дарить прекрасную музыку. Приемнички погромче.

Авторадио. Первое автомобильное радио.

там Голливуд, друзья. Сама жизнь – это лучший драматург. Иногда такое подкидывает, что и в книге не опишешь, ну и в фильме не снимешь. Но наслаждаться яркими моментами собственной жизни стоит обязательно. Ну и, так сказать, сепарировать. Плохое забываем, а хорошее – оно всегда греет нам душу. Как прекрасная музыка, которая звучит в прямом эфире любимого авторадио. Олег Пивунов у микрофона. Всем еще раз большой привет.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

где только люди не знакомятся. И в общественном транспорте, и на дискотеках, и в театре. Ну, собственно, не исключение и знакомство, наверное, в радиоэфире. Я такое тоже встречал. Ну а пока знакомлю вас с образцами лучшей музыки мирового масштаба. Включайте громче и наслаждайтесь ими прямо сейчас на Авторадио. Олег Пивунов с вами. Всем привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио.

0: тебе скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить. Давай поженимся.
0: По мне замуж.
3: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
3: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
3: Я тебя

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.